0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

такой тики, моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. Россиянам с 1 августа начнут автоматически присылать налоговые уведомления на госуслуги. Об этом сказано на сайте ФНС. В личном кабинете налогоплательщика на сайте уведомления останутся доступны, как и прежде. Бумажные письма о налогах по почте получат те, у кого нет подтвержденного аккаунта на госуслугах, а также доступа к кабинету ФНС, пишут ведомости. Сейчас для получения налогового уведомления в личном кабинете на портале госуслуг необходимо подавать отдельную заявку. Перинатальный центр Каменско-Уральского затопило из-за проливных дождей в регионе. В здании обрушилась кровля, пострадали все три этажа. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на Минздрав Свердловской области. Последствия ЧП будет оценивать комиссия, которую сформировали из специалистов министерства и представителей финансово-хозяйственного управления ведомства. На время ремонта будущих мам из Каменско-Уральского будут принимать роддома в Екатеринбурге. Сильный ливень, затопивший улицы, обрушился на Каменск-Уральский в субботу, когда город отмечал День металлурга. Футбольный «Урал» в домашнем матче уверенно обыграл «Енисей». Встреча на поле Екатеринбург-арены в воскресенье завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбургского клуба. Счет встречи футболисты «Урала» открыли на 49-й минуте. Уже на 76-й преимущество стало двойным, а третий мяч в ворота «Енисея» шмели забили 8 минут спустя. Это первая победа «Урала» после старта сезона в первой лиге. Также это первая победа команды под руководством нового главного тренера Сергея Юрана. Правительство России предложило легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Причина в создавшейся правовой коллизии. На данный момент закон блокирует регистрацию машин, которые находятся в базах Интерпола. С февраля 2022 года в полиции недружественных стран игнорируют запросы из России о том, почему машина в розыске. В результате добросовестные покупатели не могут защитить свои права, в том числе даже в суде. Доходы ФИФА от чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике станут рекордными и достигнут 15 миллиардов долларов. Об этом в воскресенье перед финалом Мундиаля сообщила газета «Гардиан». Первоначально организация рассчитывала, что заработает около 11 миллиардов. Значительный рост прогнозов обеспечили услуги гостеприимства и продажи билетов, пишут «Известия». Турнир впервые проходил с участием 48 сборных. Финал Мундиаля состоялся минувшей ночью в Нью-Йорке. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
3: Реклама.

0: по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, дождь, грозу, ветер северный 3,8 метра в секунду, температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу начинается прямо сейчас.
6: Утренняя джимнастика.
7: Jam.fm.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, на календаре сегодня 20 июля, понедельник, с вами Павел Павлович, Ярик, и наконец-то отдохнувшая, похорошевшая, вернувшаяся, загоревшая Маргарита, доброе утро!
1: Всем доброе утро!
2: Ой, всем привет!
0: Ой, рассказывай, где была, чем, что видела, я видел, ты со слонами там фотографировалась.
1: Да, потому что я была в Таиланде.
0: Это круто.
1: И очень мне понравилось, несмотря на то, что мы ездили в низкий сезон, как говорят, но вообще один только был дождливый день, в который я сходила в спортзал и позанималась там своими делами, и все. А в остальные дни было ярко-яркое солнце.
2: У нас больше было дождей.
1: Видимо, да.
0: У нас тут тоже все дожди.
2: У нас тоже тут свой Таиланд.
0: Да, но надо сказать, что в субботу, когда у нас был Урал Футбол Фест, и мы там с Маргаритой работали, вообще там была зона Джем ФМ в парке Маяковского, дождя не было.
1: Это как будто мы с тобой развели тучи, мне казалось, потому что потом, когда мы уехали, дождь все-таки пошел. Да?
0: Я бы сказал, мы их распели, тучи, потому что у нас там была площадка караоке, люди подходили, компании пели, это был один из этапов, там большой такой квест проходил, и различные активности. Вот одна из активностей — спой с Джем ФМ вместе и получишь штампик. А еще мы подарки раздавали, наши стикеры. И у нас был интересный автоаппарат, на котором можно было погадать.
1: Очень смешная машина, да, и можно было
0: руку
1: вытащить предсказание на будущее.
0: Ждешь,
1: да.
0: И реально там пользовалась спросом, тоже к ней стояла очередь.
1: Да.
0: И у нас вообще была самая шумная, мне кажется, самая такая яркая площадка.
1: Тусовка.
0: Да, потому что у нас там экран, свет, звук, все это красиво оформлено. Ну и, конечно, поющие люди — это всегда привлекает. И спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто был, и, по-моему, праздник удался.
1: Это точно.
0: Ну, в общем, выходные были, как вы понимаете, насыщенные, про них мы еще сегодня поговорим. Ну, а сейчас давайте-ка расскажем, что же будет в ближайшее время в утренней джимнастике. В 7.20, конечно же, поздравим именинников, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз, и в 7.50 пригласим вас в нашу замечательную игру «Три в ряд».

0: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
1: А кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4.0+.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ОКСРУ. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584.
6: Телефон рекламной службы Jam.FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam.FM.
8: Где пробки?
9: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.FM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
10: 2 балла на улицах Екатеринбурга.

0: Бурга, дороги почти свободные. Небольшие затруднения до бакинских комиссаров Донбасска и Бебеля, от Кировградской до Таватуйской, также на восточной от Короленко до Декабристов, на Трудовой Губахинской проезжей, от Береловского тракта до Норильской. Самое большое затруднение на Ленина от Московской до Гагарина. Длина пробки 3 километра, время проезда 13 минут.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: 102.5. Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5. 7:20 в Екатеринбурге, в центре города, +18 градусов. Начинаем поздравлять именинников. Звезды, кто сегодня отмечает день рождения, мимо нас не пройдут, потому что нас Маргарита их сразу вылавливает и поздравляет. Mm-hmm. Кто это?
2: Сегодня среди именинников наш родной Павел Дацук.
0: Ой, здорово, да. Поздравляем.
2: Да. Один из самых титулованных хоккеистов в истории. Долгое время выступал за родной Екатеринбург. Входит в тройной золотой клуб. Это элитный список игроков, выигравших главные хоккейные трофеи. Олимпийские игры, чемпионат мира и, конечно, кубок Стэнли.
0: Все собрал, молодец.
2: Да. Его фирменный обманный финт, когда он совершал бросок, предварительно чуть-чуть не усыпив вратаря ложным движением клюшки, стал культовым в мировом хоккее.
0: Прекрасно.
2: Он самый известный 13-й номер. Не боялся его, потому что говорит сам про себя, что ездил на тренировки на трамвае номер 13, и в его районе ходил автобус с таким же номером. И этот номер ему всегда нравился. Видимо, всегда был удачным.
0: Да, у нас сортировки трамвая до сих пор ходит.
3: Да,
0: проехать.
3: Да.
0: Да, супруга делала ему мультфильм.
2: Это правда.
3: Тоже приложил там руку свою.
0: Да.
2: Еще один именинник классный у нас есть. Это американский актер Джош Холлоуэй, наиболее известный ролью Сойера в сериале «Остаться в живых». Чтобы получить роль мошенника Сойера, Холлоуэю пришлось вернуть свой южноамериканский выговор, от которого он очень долго избавлялся. Несмотря на брутальный образ на экране, в жизни он счастливый отец двух детей и бывший топ-модель. Около 15 лет снимался для разных брендов. В жизни обожает активный отдых, увлекается сноубордом, катанием на лодках и мотоциклах.
0: Какой молодец, да?
2: Ну да, такой классный он.
0: Это здорово. В общем, и вам того желаем, активности побольше в вашу жизнь. Ну а давайте теперь поздравим наших именинников из Екатеринбурга. Вас с утра пораньше с праздником. Вы наши самые любимые, вы наши звезды. Вас обнимаем, поздравляем, пускай все сегодня обязательно получится. Лето продолжается, утренняя гимнастика начинается. Далее у нас яркие заголовки.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, прямо сейчас на Jam.fm яркие заголовки.
1: Ну что, рассказывайте, у вас есть дома кондиционеры?
0: Конечно, есть. Это самое любимое приобретение мое.
2: А у меня нет.
0: А вот жалко.
1: У меня тоже нет, но у меня для него все выведено. Я думаю, ставить или не ставить.
0: Ну видишь, если была твоя квартира.
3: Видимо, он там был когда-то.
0: А может, забрали?
1: Нет, нет, его можно поставить, но так и хозяин квартиры он сделал, а потом подумал, да в принципе так прохладно.
0: А, ну
1: ладно. Ну как он сказал, во всяком
3: случае.
1: У меня
3: вот по таким же убеждениям, потому что, ну, пока незачем.
0: А у меня нет, у меня жаркий кондиционер, меня очень выручает.
1: В Японии на кондиционерах решили не останавливаться и придумали холодильники для людей.
0: Холодильник для людей?
1: Да, из-за аномальной жары прямо на улицах начали устанавливать специальные охлаждающие кабинки. То есть ты в нее заходишь, сидишь там в таком холодильнике, достаточно посидеть где-то 5-10 минут.
0: Достаточно.
1: И по заявлению производителей, прохлада наступает уже через 5 минут, а 10 минут вообще достаточно для быстрого снижения температуры тела и снятия симптомов теплового удара. Внутри кабинки поддерживается температура около 15 градусов, а на голову и спину направлен поток охлаждающего воздуха, температура около 5 градусов. В первую очередь, такие кабинки предназначены для строителей, сотрудников складов и работников на открытом воздухе. Но сейчас их просто начинают устанавливать в общественных местах и муниципальных учреждениях.
0: Зашел, охладился, дальше пошел. Да,
1: просто посидел чуть-чуть. Были телефонные автоматы, это вот примерно так же выглядит. Только не звоните, а посидеть немножко подмерзнуть.
3: Замерз, пошел, погорелся.
0: Еще кое-какие помещения напоминают, в которых иногда очередь бывает. Стоишь такой, да, извините, да. Пожалуйста.
1: Можно?
0: Ну, с другой стороны, а почему нет? Вот такие у нас реальности. А, надо, пока не попробуешь, не поймешь, хорошо это или плохо.
1: Ну, аномальная жара, это страшно.
0: Там, конечно, да, заходить, наверное, да, хорошо, и там прохладно, охлаждает. Но, во-первых, выходить оттуда плохо. Ну, в смысле, ты выходишь и попадаешь опять как в сауну.
1: Ну, ты все равно уже немножко охлажден.
0: Хорошо, что у нас лето вот такое, не
1: жаркое.
0: Ну, хорошо,
1: да. Есть плюсы.
0: Во всем есть плюсы однозначно. Ценим то, что имеем. Это яркие заголовки на Jam.fm.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Дождь, грозу, ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Реже сейчас плюс 17 градусов. В Ревде и в Краснотуринске плюс 18.

0: 105.5. Утренняя джемнастика.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге. За окном сейчас плюс 18 градусов. Время гороскопа утренней гимнастики. Сегодня у нас 20 июля, понедельник.
1: Овен, твой девиз на сегодня – спокойствие, только спокойствие.
2: Телец, окружающие едва успевают записывать твои гениальные мысли.
1: Близнецы, звезды обещают прилив нежности.
0: Рак, идеальный день для наведения порядка.
1: Лев, сегодня ты сможешь убедить кого угодно и в чем угодно.
2: Дева, твоя интуиция работает как сканер.
1: Весы, ожидается день спонтанных открытий.
0: Скорпион, эмпатия сегодня на максимуме. Устрой вечер душевных разговоров.
1: Стрелец, сегодня тебя лучше не злить, а сразу угостить вкусняшкой.
2: Козерог, улыбайся как можно чаще.
1: Водолей, твоя целеустремленность пугает даже звезд, все получится.
0: Рыбы, сделай то, что так долго откладывал.

0: Где пробки?
1: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты. Небольшое затруднение на Трудовой Губахинской от Березовского тракта до проезжей. На данный момент других крупных пробок и затруднений в городе нет. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. 102.5. Джем ФМ.

0: 7:48 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Ну что, любители, вы наши подарков и игр, ваше время пришло. Первая игрушка «Три в ряд» начнется уже совсем скоро в утренней гимнастике. Сегодня ты можешь выиграть билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого. Категория 0+, прекрасный подарок, тем более, если учесть, что сейчас лето на дворе.
1: Слушай, ну сейчас дождики, а там можно укрыться целый день, провести в парке развлечений. Отличная идея, я считаю, но если ты считаешь так же, то можешь принять участие, запоминая номер +7 932 020 102 5.
0: Тебе нужно отправить смайл любой прямо сейчас на этот номер, чтобы принять участие в нашей игре «Три в ряд». Мне

0: да? Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Россиянам с 1 августа начнут автоматически присылать налоговые уведомления на госуслуги. Об этом сказано на сайте ФНС. В личном кабинете налогоплательщика на сайте уведомления останутся доступны, как и прежде. Бумажные письма о налогах по почте получат те, у кого нет подтвержденного аккаунта на госуслугах, а также доступа к кабинету ФНС, пишут ведомости. Сейчас для получения налогового уведомления в личном кабинете на портале госуслуг необходимо подавать отдельную заявку. Перинатальный центр Каменско-Уральского затопило из-за проливных дождей в регионе. В здании обрушилась кровля, пострадали все три этажа. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на Минздрав Свердловской области. Последствия ЧП будет оценивать комиссия, которую сформировали из специалистов министерства и представителей финансово-хозяйственного управления ведомства. На время ремонта будущих мам из Каменско-Уральского будут принимать роддома в Екатеринбурге. Сильный ливень, затопивший улицы, обрушился на Каменск-Уральский в субботу, когда город отмечал День металлурга. Футбольный «Урал» в домашнем матче уверенно обыграл «Енисей». Встреча на поле Екатеринбург-арены в воскресенье завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбургского клуба. Счет встречи футболисты «Урала» открыли на 49-й минуте. Уже на 76-й преимущество стало двойным, а третий мяч в ворота «Енисея» шмели забили 8 минут спустя. Это первая победа «Урала» после старта сезона в первой лиге. Также это первая победа команды под руководством нового главного тренера Сергея Юрана. Правительство России предложило легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Причина в создавшейся правовой коллизии. На данный момент закон блокирует регистрацию машин, которые находятся в базах Интерпола. С февраля 2022 года в полиции недружественных стран игнорируют запросы из России о том, почему машина в розыске. В результате добросовестные покупатели не могут защитить свои права, в том числе даже в суде. Доходы ФИФА от чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике станут рекордными и достигнут 15 миллиардов долларов. Об этом в воскресенье перед финалом Мундиаля сообщила газета «Гардиан». Первоначально организация рассчитывала, что заработает около 11 миллиардов. Значительный рост прогнозов обеспечили услуги гостеприимства и продажи билетов, пишут «Известия». Турнир впервые проходил с участием 48 сборных. Финал Мундиаля состоялся минувшей ночью в Нью-Йорке. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, дождь, грозу, ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 23 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
0: Джем-ФМ.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Начинается первая на этой неделе игра «Три в ряд». В ней мы разыгрываем билет в парк развлечений. Тут-то круто, на целый день для ребенка и взрослого, категория 0+. За билет поборется Михаил, он из Екатеринбурга, работает главным энергетиком. Сейчас мчится на работу. Миш, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, выходные прошли у нас насыщенные, надеюсь, у тебя тоже. Рассказывай, чем занимался, что было хорошего, интересного в эти выходные дни.
1: Так, ничего, с семьей проводили время по магазинам, да так, по торговым центрам.
0: Что прикупили?
2: Шопились.
0: Да, на шопинге.
1: Сковородку новую.
0: Сковородка большая или какая-то для блинчиков?
2: Вок еще бывает.
1: Большая, большая, хорошая.
0: Видимо, часто что-то жарите, да?
2: Котлетки.
1: Именно так.
0: А какое у тебя любимое блюдо, приготовленное в сковороде?
1: Картошка с грибами.
0: Ой, ну сейчас это классика, а сейчас с холодным молочком.
2: Это сейчас актуально, сейчас лисички.
0: А вот мы их как раз с лисичками-то, надо, кстати, это, что-то на прошлой неделе мы только пожарили, уже неделя прошла, надо повторить. Миш, ну что, здорово, предлагаем прямо сейчас тебе принять участие в нашей супер-пупер-игрушке. Правила слушай внимательно от Маргариты.
2: Прямо сейчас Ярик поставит для тебя три отрывочка из разных песен. Твоя задача будет угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь приз. Но если вдруг растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс.
0: Плюс 7-932-020-102-5. Ну что, сначала слушаем кусочки, а потом твои варианты. Готов?
1: Готов.
0: Поехали.
3: Тихо в

0: Ильича.
1: Все, прозвучали точно кого-то. Знаешь, называй, кого узнал, Миш.
2: Алсу Агутин Шуфутинский.
1: Баем! Бинго! Бам-бам-бам-бум! Салютики, фейерверки! Сразу! Всех четенько!
3: Выстрелил практически.
1: Да, ну что, Миш на самом деле не первый раз у нас уже играет. Вот человек, который пытается, то получается. Поэтому всегда говорим, если вдруг не получилось, с первого раза не расстраивайся.
3: Да, не отчаивайся.
1: Будет снова шанс, ведь это Jam FM. Миш, ну тут ничего не добавить, не убавить. Да, действительно, Алсу Агутин Шуфутинский. Поэтому мы тебе сразу же вручаем твой честно заработанный приз. А это билет в парк развлечений. Тут так круто на целый день для ребенка и взрослого, но категория 0+.
3: На правах рекламы.
1: Тут-то круто дарит крутые летние каникулы.
3: Каждый день детей радуют аттракционы и анимация.
1: По будням работает летний клуб.
3: А если решили отметить детский день рождения, действует скидка 30% до 30 июля.
1: Развлечений хватит на все лето.
3: Подробности в парке Тут-то круто, ТРК «Комсомол», третий этаж.
1: А также на сайте и в соцсетях.
3: Без возрастных ограничений.

Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском

0: Регинас и на сайте reginasdefishavailpro.ru.
1: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 8.17 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободные. Затруднение на Бакинском комиссарах под Кировградской до улицы Победы, также на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. Других крупных пробок и затруднений на данный час нет. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельником. Ну и, конечно, в утренней гимнастике по традиции у нас легкий понедельник, нет никакой темы, просто спрашиваем, какие хорошие события у тебя произошли на днях, что было яркого и интересного. У меня, если брать событий, довольно много. Это и концерт группы «Дискотека Авария» в пятницу, это и парк Маяковского в субботу, это и футбол, наш футбольный клуб «Урал», который, кстати, одержал победу. В воскресенье вчера буквально мы играли с Енисеем 3-0, причем победа такая уверенная. То есть, да. И событий много. Ну, с чего начать, не знаю. Давай с «Дискотеки Аварии» начнем. Приезжали ребята к нам, выступали. И, естественно, я очень люблю эту группу. Прилично так было. С погодой повезло, дождя не было. Была на открытой площадке Екатеринбург-арена. И вот там ребята как раз прям хорошо от души так поработали. Качественно. Мне не хватило немножко женского вокала, потому что есть у них много песен, где женщина. А девчонок не было. Но были другие. Очень понравился гитарист. У них там такой был бодрый, заряженный, рыженький такой на гитаре. Очень забавный персонаж, такой безумный, ну, дед, не дед, но такой с бородой, в общем, он такой классный. Работали, сломали гитару, они там, ну, у них по классике,
1: ну, это
0: уже...
1: Да, бутафорскую, скорее всего.
0: Да, раздавали они подарки на песню новогоднюю в костюме Деда Мороза, как всегда, появились, разбрасывали, очень классно общались с людьми, которые собрались на площадке. Ну, вообще, такая душевная, хорошая, теплая атмосфера была, ну, и лирикой закончили, потом все так это было душевненько, красиво, на закате. В общем, здорово. В субботу у нас был большой Урал Футбол Фест, на котором мы с Ритой работали. Как работали? Получали удовольствие, мне кажется, вместе со всеми, кто пришел, потому что большой был праздник футбола.
2: Душевно было.
0: Душевно было, и с погодой повезло, пели караоке, много людей приходило, говорили очень хорошие, добрые слова, и в адрес станции, и вообще, в принципе...
2: Из Нижнего Тагила даже кто-то приехал,
0: специально
2: с тобой сфоткались.
0: Ну да, были такие люди. Но все равно мы всех любим, всех ждем. Но вообще, я хотел сказать про весь праздник, он так все четко было организовано.
2: Очень.
0: Все по таймингу вовремя. В площадке все работают, везде все четко. Там люди, здесь волонтеры, здесь помощники. И прям душевно было. Мы еще гадали у нас по ладошке. Можно было ладошку предложить, гадание получить. И, конечно, у нашей площадки было, мне кажется, самое большое, самое оживленное скопление людей. Такие все классные, яркие, нарядные, замечательные. Еще подарки раздавали, стикеры наши.
2: Ну, мне еще понравилось вот это футбольное шествие фанатов.
0: Да.
2: Они выстроились все с барабанами, пошли, очень яркие все. У кого-то нарисован такой аквагрим фирменный в стиле ФК «Урал», очень классно.
0: Федор Смолов приезжал, естественно, там люди с ним фотографировались, брали автографы и так далее. Мы с Маргаритой еще с главной сцены провели мальчики-девочки.
2: Да,
0: с...
2: разыграли термокружечки.
0: Прекрасные подарки, все довольные и счастливые. И причем участников оказалось чуть больше даже, чем мы запланировали. Все равно все с подарками ушли.
2: Да.
0: Всем надарили подарков. Ну, а вот в воскресенье, как я уже говорил, мы сходили на футбол. Отлично тоже провели время. Была прекрасная футбольная погода, солнца, жары не было, и дождя не было. Было так как бы пасмурно, но было очень классно. И особенно, когда наши ребята со счетом 3-0 заканчивают футбол, настроение сразу такое было прекрасное, поэтому футбольный клуб «Урал» молодцы. Рит, у тебя что было интересного из последнего?
2: В пятницу буквально я прилетела из Таиланда.
0: Сразу.
2: И сразу же на «Урал Футбол Фест».
0: Да.
2: Да, и все очень волновались, и я тоже, что вдруг
0: самолет
2: не приземлится вовремя и так далее. Хочется сказать спасибо авиакомпании, что мы вовремя приземлились, все было четко, вообще быстро забрали чемоданы, быстро прошли паспортный контроль, здесь все классно. Потом я долго убиралась дома, разбирала чемодан, все вот это делала, и хотелось прям привести квартиру в порядок. Ходили мы в грузинский ресторанчик с друзьями.
0: Тоже, да, про
2: после... После, получается, такой тайской еды, креветок, вот этих всех морепродуктов, захотелось хинкали, захотелось хачапури, да чего-то такого более близкого.
0: Понятного.
2: В общем, очень классно. Но в воскресенье такое я погуляла с собакой, тоже в кофейню сходила. В общем, такое немножко нужно уже в рабочий ритм было возвращаться, поэтому по лайту прошло.
0: Как собака тебя встретила? Вы с ней не виделись долго.
2: Да, как обычно, он был в собачьем... отеле. Я его сама туда на машине отвезла, представляете?
0: Это уже достижение.
2: Да, достижение, потому что мне проехать там несколько километров уже достижение. И отлично все, как всегда, он быстренько адаптировался, дома сейчас, как обычно, себя
0: все
2: ведет.
0: В сборе,
2: так же бешено. Да, семья в сборе.
0: Ой, супер. Прекрасно. Ну что, какие у тебя были яркие, интересные события в эти выходные? Об этом мы сегодня разговариваем. Пиши нам, плюс 7 9 3 2 0 2 0 100 2 и 5, группа GMFM ВКонтакте, где тебе удобнее, туда отправляй свои сообщения, истории, если фотографии также прикладывай. Все читаем, заодно и сообщение вручим отличный приз, сертификат на пиццу, и все это на Jam FM.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов на JamFM. Прямо сейчас яркие заголовки.
1: Вы делали предложение своим половинкам какое-то масштабное?
0: Ну, у меня какого-то масштабного предложения на самом деле не было. У меня было масштабное ухаживание. Мы с ней познакомились, получается, в круизе вот эти все 14 дней.
1: Это романтический.
0: Это было такое большой длинный намек. А потом уже, когда мы стали дружить, я из другого города приезжал сюда. Уже потом такие цветочки... ресторанчики.
1: Период такой цветочно-букетный.
0: Да.
1: Парень из Краснодара решил сделать предложение девушке и уронил кольцо в озеро.
2: Ой-ой-ой.
1: Потому что он хотел тоже романтики. Пара плавала на сапе в местном водоеме каком-то. И в один момент парень достал из кармана кольцо, хотел сделать крутой какой-то сюрприз. Однако девушка резко обернулась и выбила кольцо из рук своего избранника. Да, и из-за неожиданного исхода молодому человеку пришлось вызвать на помощь водолаза.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Который, к счастью, со своей задачей справился.
0: Молодец.
1: И достал потерянные украшения со дна самого.
0: Слушай, ну это оно же такое сразу ценность приобретает, кольцо.
1: Да, ну и, конечно, парню опять пришлось делать предложение кольцо. Я представляю, в воде с силой.
0: Присутствие водолаза.
1: Да, присутствие водолаза на сапе. И девушка, кстати, сказала, да, но там, наверное, без вариантов. Парень весь взмок, я думаю, там в шоке, в стрессе.
0: Веди себя аккуратнее, не маши рукой. Поэтому в следующий раз, кто делать будет предложение, имейте в виду, если на воде
1: он-то
0: делаете...
1: Он-то нормальный, это она как махнула.
0: Нет, я говорю, что если ты делаешь девушке предложение, вот такое кольцо, привяжи к нему, не знаю, воздушный шарик.
1: Привяжи ей руки.
0: Поплавок какой-нибудь, чтобы кусок пенопласта, чтобы не утонул. Вот так вот. Ну что, другим будет наука. Ну, водолаз, наверное. С другой стороны, смотри, как это все запомнилось. Мы по радио об этом рассказываем.
1: Да.
0: Вот кому еще с водолазом делали предложение?
1: Вообще, да никому.
0: Эксклюзив.
1: А водолаз-то как прославился.
0: На свадьбу, наверное, пригласили.
2: Свидетелем. Это были яркие заголовки на JamFM.
3: Прогноз погоды на JamFM.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JamFM. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре города сейчас плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, дождь, грозу. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске сейчас плюс 16 градусов. В Полевском плюс 17, а Асбестотуринск плюс 18 градусов.
3: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Всем доброе утро. Сегодня у нас легкий понедельник в утренней джимнастике. Разыгрываем пиццу среди сообщений на тему, какие хорошие события у тебя произошли на днях. Ярик, без пиццы, без всякой, просто расскажи, вообще без что пиццы. У тебя было хорошего. Ну, мы не можем тебе с тобой разыграть пиццу, понимаешь?
1: Ну, у меня супруга пошла в отпуск. Вот у нее буквально было в пятницу, по-моему, последняя рабочая смена.
0: Как это здорово.
1: Да, я отправил ее немножечко отдохнуть в деревню, друзья.
0: Прекрасно.
1: Да, ну а сам тем временем решил прибраться у себя в шкафу с инструментами.
2: Ничего себе.
1: У меня такой шкаф-кладовка, ну вот, чтобы представляли немножко, у него дверь-гармошка, то есть выглядит как дверь, вот, ну все думают, что это вход в Нарнию куда-то. На самом деле у меня там хранятся инструменты, да. В общем, ну два мешка мусора я оттуда выгреб.
0: Ого.
1: То есть накопилось всякого такого.
0: Но согласись.
1: Как приятно, ты открываешь, чистота.
0: И все по порядочку разложено, все аккуратненько.
1: Да, вот выходные потратил на уборку.
0: Давай, какие хорошие события у тебя произошли на днях, почитаем, что нам прислали люди.
2: Даша пишет: на выходных я ходила на мастер-класс по рисованию акварельными красками на берегу пруда в парке. Было очень душевно, и несмотря на то, что я не умею рисовать, все получилось красиво. Желаю каждому выбираться из зоны комфорта.
0: У нас, кстати, приходили тоже гости, они занимаются организацией мастер-классов по рисованию. И принесли несколько работ нам на GMFM, и у нас они до сих пор стоят, там, велосипед, например. Mm-hmm. Это вот как раз нарисованы не профессионалами, а любителями. То есть люди просто
2: очень
0: приходят.
2: Красиво.
0: И да, и под руководством, как-то так все под красивую музыку, в компании единомышленников, друзей, под разговорчики, все так классно получается.
1: Натюрморт еще где-то был у нас.
0: Да.
2: И кстати, это... можно так день рождения провести. Я знаю, проводят мероприятия такие, там и фуршетик, и фруктики, может
0: вообще
2: быть,
0: здорово.
2: Какой-нибудь. Да, бывает, даже музыка играет.
0: Это прекрасно. А возможно, в тебе дар откроется, ты как пойдешь рисовать потом картину?
2: Да.
0: Надо попробовать картину какую-нибудь нарисовать.
2: Ой, прикольно будет, мне кажется, получится.
0: Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Что было интересного? Как провел эти выходные дни? Пиши нам, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5 наш мессенджер Макс. Там же находится наш канал GMFM, либо пиши в группу ВК.
3: Что это за...

0: Супер диджей.
1: Реклама.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodbank 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
8: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
9: Вниманию новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса. Всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
10: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: «Джем-ФМ».
12: Где пробки?
13: 8 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Серафима Дерябина от Волгоградской до улицы Шаумяна, также Куйбышева от 8 марта до Московской. Затруднения на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка.
10: 102.5. Джем FM.

0: 8:51 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов, уже совсем скоро наша любимая игра. Мальчики и девочки, разыграем пару билетов на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы», категория 12+. Хочешь побороться за главный приз? Прямо сейчас наступает твое время.
1: Да, прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Макси плюс 7-932-020-102-5. Мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре. Мальчики, девочки, ну и, конечно, по традиции мы приглашаем и мальчиков, и девочек.

0: 9 часов 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Казахстан оставляет за собой право потребовать возмещения ущерба после атаки на танкеры вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Сейчас государство оценивает причиненный вред, заявили в МИД Казахстана. Также в заявлении дипломатов подчеркнута безальтернативность мирного урегулирования конфликтов, сообщает Интерфакс. В воскресенье беспилотники атаковали морской терминал КТК в Новороссийске. Дроны угрожали сразу трем танкерам, которые стояли на погрузке. В Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным МЧС, сегодня в регионе вновь пройдут сильные дожди и возможны грозы. Также в понедельник на Средний Урал придет и порывистый ветер. Его скорость может достигать 18 метров в секунду. О происшествиях спасательным службам можно сообщать по единому номеру 112. Согласно предварительным прогнозам, ливни в Свердловской области закончатся к среде, а последняя декада июля будет жаркой. Хедлайнерами Дня города в Екатеринбурге станут звезды уральского рока. Об основных элементах программы пишет КП «Екатеринбург». 1 августа в историческом сквере пройдет финал конкурса «Мисс Екатеринбург», после которого начнется концерт. Он приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба. Зрителям обещают три поколения уральского рока на одной сцене. Выступят Александр Пантыкин и группа «Orphan Juice», Настя Полева, а также основатель группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунин. После праздничного концерта зрителей ждет красочный фейерверк. Анталья ждет до 4 миллионов российских туристов к концу этого года. С января по июль турецкие курорты уже посетили больше 1 300 000 путешественников из России. В отрасли связывают показатели не только со спросом, но также с числом рейсов, курсами валюты, общей геополитической обстановкой. В Средиземноморской ассоциации отельеров добавили, что российский рынок по-прежнему остается для Анталии одним из ключевых. Главным соперником россиян за первую строчку в турецком турпотоке остаются граждане Германии. В музее Детройта обнаружили утраченную картину Веласкеса. Это портрет графа-герцога Оливареса, написанный в 1626 году. Художник изобразил фаворита короля Филиппа IV, который в свое время помог юному Веласкесу занять пост придворного художника. Картину считали пропавшей на протяжении столетий. Похожий портрет нашелся на реставрации в Мадриде, после чего директор музея Детройта настоял на экспертизе. Она и подтвердила подлинность, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на GMFM.
0: 9 часов 5 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, дождь, грозу, ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 23 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
1: GMFM.

0: 9:09 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Начинается первая на этой неделе игра «Мальчики и девочки» в утренней джимнастике. Разыгрываем пару билетов на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы» категориям 12+. За приз поборются Вилар из Екатеринбурга, работает в пожарной охране. Сегодня у него выходной. Вилар, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Играешь ты с Верой. Вера у нас из города Березовский, компания «Урал Тойс». Также трудится Вера. Доброе утро.
2: Доброе.
0: Все. Вилар, сначала с тобой немножко пообщаемся. Мы сегодня всех спрашиваем, что было хорошего, яркого, интересного в ближайшие выходные прошедшие, которые были. Что у тебя интересного было? Чем занимался?
1: Выходные на смене был. После смены с детьми, с семьей отдыхал, гулял.
0: А где вы отдыхали, где гуляли?
1: Прогулялись по Преображенскому парку.
3: Классно, ты из Академа. Из Академа, да. Получается? Клево.
0: В Академии вообще, кстати, очень классно погулять. Нам прям нравится.
3: Да, я даже скучаю по этому.
0: Все ясно. Вера, рассказывай, ты как проводила выходные, чем занималась, что было хорошего?
2: Очень прекрасно выходные прошли. И выспались, и погуляли по паркам, и с собакой погуляли.
3: Прикольно.
2: Очень насыщенно.
0: Ну, это все было. Это в Березовском, да, сколько понимаю, все было в твоем городе?
2: Конечно, в Березовском.
0: Там тоже, кстати, красиво.
2: В нашем прекрасном городе, в Березовском.
0: Да, очень нам тоже нравится этот городочек, красиво там у вас. И парк великолепный. Причем в любое время года. И весной, и зимой, и летом, а зимой там какие городки красивые строят. Ну хорошо, здорово, провели время. Сейчас предлагаем вам поиграть. Слушайте внимательно правила нашей игры и приступим.
3: Для каждого из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для Веры, я приготовила вопросы для Вилара. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Вилар, первый вопрос для тебя.
3: Паста альфорно – это запеченная паста или паста-салат?
1: Запеченная паста.
3: Абсолютно.

0: Абсолютно верно, молодец. Это высокоинтенсивная тренировка.
1: Вера, вчера день рождения отмечали Владимира Маяковского, великого поэта был праздник. Все его, в общем-то, праздновали, отмечали как могли, вспоминали, читали стихи. А скажи, пожалуйста, какое отчество у поэта Маяковского? Владимирович или Викторович?
2: Владимирович.
1: Да, абсолютно верно. Владимир Владимирович Маяковский. 2-2. Счет у нас. Красиво идем. Третий вопрос, видимо, расставит все точки над «и».
0: Вид кисти для макияжа – бочонок. Это кисть для теней или кисть для тонального крема?
1: Вилар.
2: Для тонального крема.
0: Нет, это кисть для теней.
1: Вера, если сейчас дашь правильный ответ, станешь победителем игры. Смотрела ли ты фильм «Человек-паук», Вер?
2: «Человек-паук»? Давненечко.
1: Ну, по крайней мере, слышала, да, про этот фильм? Знаешь?
2: Да.
1: Что он существует. Легендарный фильм. Так вот, внимание, вопрос. В каком городе жил этот самый Человек-паук? В Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке?
0: Ну, давай.
1: Ну, давай.
2: В Нью-Йорке.
1: Да, и это абсолютно верно.
0: Молодец.
1: Все, 3 из 3. Вилар, подвел тебя последний вопрос. Ну, значит, мы с тобой поиграем в ближайшее время снова. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Все, спасибо тебе за это утро. Спасибо, что с нами на одной волне на Jam FM. Ну, а Веру поздравляем с победой!
2: Ура! Передаю привет всем! Всем-всем! Компании «Уралтойс» и всем хорошего настроения.
1: Да ты ж наша хорошая. Мы тоже присоединяемся к твоим приветам. Спасибо, что с нами тоже на одной волне. Все время нас слушаете, участвуете в наших движухах. Ну и привет тоже передаете. А тебе мы с удовольствием вручаем пару билетов на шоу саундтреков «Турецкие сериалы».
2: Спасибо.
0: На правах рекламы.
1: В живом исполнении симфонического оркестра прозвучат композиции из сериалов «Великолепный век», «Зимородок», «Клюквенный щербет» и других.
0: Встречаемся 6 августа в Летнем театре парка Маяковского.
1: Для зрителей старше 12 лет.
3: Джемнастика.
4: Джемнастика.
3: Джемнастика. Утренняя джемнастика.

Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. Обновленный Хавейл.

0: Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havell Regina в Екатеринбурге. На Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havell Jolion с комплектацией Comfort 2026 года производства. Предложение действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточняйте в официальном дилерском центре Regina и на сайте reginasuraldefishavell.ru.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Тут-то круто!
4: Тут-то вау!
3: Дети в восторге от парка развлечений.
4: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
3: Дети довольны.
4: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
3: Екатеринбург. ТРК «Комсомол». Третий этаж. 0+.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam.fm.
7: Где пробки?
8: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Гагарина от Педагогической до Малышева. Также затруднения на ИКАДе от дороги Р-352 до Верхотурского проезда. Много машин на Машинной от Щерса до Фурманова и на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка.
10: Реклама.
11: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Назову слово, которое признали литературной нормой.
0: Интересно.
2: Реклама. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55-55.
4: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
2: 235-0905.
5: 235-0905.
2: Джем ФМ.
0: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге. В центре города плюс 20 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Ритм, давай.
1: У вас есть слова, которые вас немножко раздражают? Ну, как другие произносят или говорят?
0: Ну, ударение, наверное, неправильно
6: ставят.
0: Да,
6: вот особенно, когда населенные пункты. Ой,
0: а, Ревда, вот Ревда, это Пышма.
6: Да. Раньше говорили Свердловск еще.
0: Ну, и вообще, в принципе, когда ударение неправильно, какое-то сразу срабатывает у тебя внутри там этот...
1: Немножко триггерит что-то.
0: Ну, да.
1: Слово «махаю» официально признали литературной нормой. Теперь оно равноправно слову «машу». Еще недавно литературная норма признавала только формы «машу», «машешь», «машет» и так далее, а формы «махаю», «махаешь», «махает» считались разговорным вариантом. Теперь все, слово «махаю» с нами навсегда.
0: Ура. О, я тебе махаю, посмотри
1: махаю
0: на меня.
1: Махаю платочком.
6: Помахай мне рукой.
1: Махалай, махалай.
0: Как-то разговорные, смотри, потихонечку слова, да,
1: да,
0: становятся нормой. Да. Это я вот как не могу привыкнуть к кофе в среднем роде, не могу сказать, дайте мне кофе одно. Ну как? Ну, если один всегда был. Ну, может быть, просто мы не привыкли к тому, что у нас это было неправильно считалось.
1: Режет немножко слух, но махаю теперь можно.
0: Ну, теперь можно махать, махаем.
1: Махать было можно всегда, но теперь можно...
0: Теперь официально махаем.
1: Теперь можно махаешь.
0: И да, помахаю рукою тебе, когда будем отправляться куда-нибудь. Ну, все, не только машем, но еще и махаем.
1: Да.
0: Видимо, так сейчас можно.
1: Да.
0: И писать, и говорить.
1: Да. Махаю я тебе.
0: Да. Помахаем ручкам вам. Ручкам.
1: Ужас какой.
0: Ну что делать? Такие нормы приняли, и все, теперь можно.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Дождь, грозу, ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Реже сейчас плюс 19, в Ревде и в Краснодаринске плюс 20 градусов.

шансов не нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне

0: меняться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: У тебя есть утренняя джемнастика
2: на 102.5 FM.

0: 9 часов 42 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Время гороскопа утренней гимнастики. Сегодня у нас 20 июля, понедельник.
1: Овен, твой девиз на сегодня – спокойствие, только спокойствие.
2: Телец, окружающие едва успевают записывать твои гениальные мысли.
1: Близнецы, звезды обещают прилив нежности.
0: Рак, идеальный день для наведения порядка.
1: Лев, сегодня ты сможешь убедить кого угодно и в чем угодно.
2: Дева, твоя интуиция работает как сканер.
1: Весы, ожидается день спонтанных открытий.
0: Скорпион, эмпатия сегодня на максимуме. Устрой вечер душевных разговоров.
1: Стрелец, сегодня тебя лучше не злить, а сразу угостить вкусняшкой.
2: Козерог, улыбайся как можно чаще.
1: Водолей, твоя целеустремленность пугает даже звезд, все получится.
0: Рыбы, сделай то, что так долго откладывал.

0: Где пробки?
1: 9 часов 46 минут. В Екатеринбурге в центре города плюс 21 градус. 3 балла на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоит ЕКАТ от дороги Р-352 до Верхотурского проезда. Также Челюскинцев от Стрелочников до улицы Восточная. И Губахинская проезжая от Мурзинской до Укромного переулка.
2: 102,5. Джем ФМ.

0: 9:50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса, все теплее и теплее, становится за окном все больше и больше сообщений по теме утра. Сегодня у нас очень простая тема, легкий понедельник. Какие хорошие события произошли у тебя на днях, что было интересно в эти выходные? Почитаем, что еще пришло.
1: Оля пишет: я из города Красноуральск, который в субботу отмечал свой юбилей, День металлурга.
0: Ой,
1: приглашенные звезды — это Добро и Филатов и Кэрс. Но на праздник я не попала, так как дождливым утром решили с мужем съездить на разведку за грибами, ну и дорвались до бесплатного.
0: Разведка.
1: Набрали не только ведерко, с которым приехали, но и все имеющиеся пакеты. Кстати, фоточки она очень крутые, с лисичками приложила. До вечера я перебирала грибы, конечно же, под песни «Добро» и «Филатов и Кэрос». Сходила в ночь на работу. В воскресенье снова грибочки солила, мариновала, крутила икру. Конечно же, жарила с луком в сливках. Очень вкусно. После такой активности наклоняться и приседать очень больно. Поэтому сегодня я отдыхаю.
0: А есть очень вкусно.
2: Да.
0: Вообще грибов много, конечно.
2: И на палочках написано: это у меня Добро, это Филатов и Кэрос.
0: Для Филатов и Кэрос.
2: Сорт блюда.
0: Прикольно. Вера написала: ездила в лагерь «Красная гвоздика», к дочери соскучилась. Ну, вообще, действительно, сейчас время всевозможных
1: пионерских
0: лагерей. Сейчас они как оздоровительные лагеря называются. И это, конечно, классно, когда в нас тоже отправлялись мелкие в лагеря. Все, что им нужно от тебя, это пакет с вкусняшками.
1: Конечно. Прибежал, забрал и все.
0: Минута, если больше. Все, пока-пока.
1: Играть дальше.
0: Это правда. Продолжаем от тебя принимать сообщения. Какие хорошие события у тебя произошли на днях, как провел эти выходные, пиши нам в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Также можно писать в наш канал GMFM, там же в Максе, либо пиши в группу ВК, где тебе удобнее. Уже совсем скоро за одно из сообщений кому-то из вас вручим сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа».

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. ВБ-банк объявил о мерах поддержки продавцов маркетплейса, которые пострадали от субботних атак беспилотников. Речь идет в том числе об отсрочке по погашению кредитов, заявили в пресс-службе РВБ. Отсрочку представители малого и среднего бизнеса смогут получить сроком до полугода. Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшие дни. Кроме этого, о мерах поддержки пострадавшему бизнесу в выходные объявил и Сбер. Предпринимателям готовы предложить реструктуризацию их займов. Паводок отступает в большинстве территорий, которые были подтоплены в Свердловской области на прошлой неделе. Об этом в выходные заявил губернатор Денис Паслер. Полностью вода ушла из домов и из дачных участков в Верхотурье, Талицком, Кушвинском, а также Нижнесергинском муниципальных округах. В Ирбите приступили к дезинфекции территории и вывозу мусора. Жителям продолжают раздавать питьевую воду. В Ирбитском районе власти начали работу по сбору заявок от жителей для оказания помощи. Еще один новый путепровод на развязке Калины откроют осенью этого года. Портал Е1 пишет об этом со ссылкой на заявление первого замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова. По словам чиновника, у объекта высокая степень готовности. Галямов не исключил, что строительство путепровода между двумя уже действующими эстакадами завершится в сентябре. Полностью развязка будет готова к концу года, а после открытия движения подрядчик будет заниматься благоустройством. Туроператоры назвали пятерку направлений, которые оказались популярны у россиян в предстоящий бархатный сезон. Туристы поедут в Приморье, Калининградскую область, а также в Санкт-Петербург, Москву и на Кубань. По данным сервисов бронирования, Краснодарский край выбирают в каждом пятом случае, на втором и третьем местах Москва и Санкт-Петербург. На Балтику в Калининградскую область полетят не больше 6% путешественников. В топ-5 в этом году не попал Казахстан. Лионель Месси оценил игру сборной Аргентины в финале чемпионата мира. Форвард заявил, что ему грустно, но он понимает, что испанцы были лучше. Сборная Аргентины, подчеркнул Месси, не забудет все, что сделала до сих пор, и поблагодарил не только всю команду ее игроков, но и всю страну. Аргентина уступила Испании в финале в дополнительное время 0-1. Сам Лионель Месси не смог сдержать слез после того, как получил серебряную медаль в Мундиале. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, дождь, грозу. Ветер северный 3,8 метра в секунду, температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: Реклама. Встречайте «Тэнк-300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О, Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 10.15 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты и местами затруднения. Стоят улицы Шевская, Тепличная до проспект Космонавтов, также Московская, это объездной до Волгоградской, переулок Рижский от Московской до 8 марта. Много машин на Губахинской, проезжей от Мурзинской до Укромного переулка и на Фурманова от Сурикова до улицы Чапаева.
2: 102.5 Jam FM.

0: 10 часов 19 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Итак, подводим итоги нашего легкого понедельника. Разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Понимаем, что у вас выходные были насыщенные, яркие, красивые, классные. И вы молодцы, что с нами делитесь своей радостью, а мы делимся со всеми, почитаем ваши сообщения. Почитаем еще.
1: Толя написал: на днях ездили с семьей в столицу Татарстана, Казань, жили там в самом центре. Mm-hmm. Очень красивый город с многочисленными достопримечательностями, архитектурными строениями и вообще красивыми местами. Посетили остров Град, Свияжск. Mm-hmm. Там посетили много музеев. Очень необычное место со своей интересной и необычной историей. Рекомендую посетить Казань и его окрестности. Mm-hmm.
0: Я прям подтверждаю, причем сейчас в Казани же высокоскоростная дорога сделана, если компания на машине говорят. Очень быстро, там что-то 7-8 часов ребята доезжают, вообще очень комфортно, говорят, и дорога хорошая. Ну, либо на поезде, мне очень нравится, вечером садишься, утром уже в Казани.
2: 14 часов на поезде.
0: Великолепно.
2: Недавно был.
0: Да, и Свияжск тоже интересное местечко, ну да, надо на весь день, наверное,
2: идти. У меня еще друг археолог, он как увидел вот эти раскопки, вот этот музей, все его оттуда не вытащить было, пропал. Еле вытащили.
0: В общем, путешествуем, пока время и погода позволяет. Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Ольги. Доброе утро, Екатеринбург и Свердловская область. Я из города Красноуральск, который в субботу отмечал свой 95-летний юбилей и День металлурга. Были приглашены звезды Добро, Филатов и Кэрос, но на праздник я не попала, так как дождливым утром решили с мужем съездить на разведку за грибами. Ну и дорвались до бесплатного. Набрали не только ведерко, с которым приехали, но и все имеющиеся пакеты. До вечера я перебирала грибы, конечно же, под песни «Добро» и «Филатов и Кэрос». Сходили в ночь на работу, а в воскресенье снова грибочки солила, мариновала, крутила икру. Ну и, конечно же, жарила с луком в сливках. Очень вкусно. После такой активности наклоняться, представить, очень больно. Ну ничего, зато теперь с запасами на зиму. Заодно и позанималась с зарядкой, спортом. А вообще грибов сегодня очень, ну сейчас в этом году много, потому что дожди в помощь. Поэтому грибники, наверное, уже потирают ручки. Оль, ну а тебе за твое интересное сообщение, еще и фотографии, как ты тут все так крутишь, готовишь, и уже готовые баночки.
1: Очень аппетитные.
0: Очень аппетитно смотрится. Вручаем тебе сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа».

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре уже плюс 24 градуса. Прямо сейчас яркие заголовки на Jam FM. Ритм, рассказывай.
1: Расскажите, вы как любите больше работать? Удаленно или все-таки в офисе?
0: Я пробовал удаленно работать, понял, что мне нужна компания. То есть мне нужен офис, я дома не могу работать. Я на все отвлекаюсь постоянно.
2: Получается, как не работа, что ли. Действительно.
0: КПД падает. Там холодильник, телевизор, какие-то всевозможные вещи.
1: Кофеечек,
0: печеньки. Тут надо что-то приколотить, тут попилить надо, тут что-то подлежать. И, в общем,
1: дети.
0: Да, и все, и как-то это, звонки отвлекают.
1: Новое исследование раскрыло истинные причины, по которым некоторые руководители категорически против удаленного, ну или гибридного формата работы. Как выяснили ученые, это не столько связано с реальной заботой о продуктивности команды, сколько с одной специфической чертой характера начальников. Эта черта – склонность к нарциссизму, чувству собственной исключительности. В ходе работы ученые проанализировали данные 259 топ-менеджеров, выявляя признаки нарциссизма в их публичных заявлениях или каких-то корпоративных документах. И результаты показали, чем выше руководитель был о себе мнение, чем сильнее он жаждал власти и статуса, тем настойчивее он требовал обязательного присутствия сотрудников в офисе. Потому что, ну, дистанционный формат, он мешает начальнику потешить свое эго, причем еще отсутствие подчиненных в поле зрения мешает начальнику, лишает его возможности лишний раз убедиться в своем влиянии и контроле над ситуацией.
0: Сделали выводы сейчас все, кто, кому не разрешили уйти на дистанционку.
1: Ваш начальник нарцисс.
0: Можно просто на комплименты ее позаваливать и вы скажите, вы такой великолепный, классный.
1: Какой
0: можно,
1: костюмчик.
0: Можно я на дистанционку выйду?
1: Умоляю.
0: А мне еще интересно, почему опросили 259 человек? Что, 260 уже сил не хватило?
1: Видимо, один отказался.
2: Один на дистанционке.
0: Это яркие...
1: Это смешно.
0: Яркие заголовки только что на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре города сейчас плюс 24 градуса. У нас светит солнце. Синоптики же нам пообещали облачную погоду с прояснениями, дождь и даже грозу. Ветер будет северный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске сейчас плюс 19, Полесском плюс 20, в Асбесте в Туринске плюс 21 градус.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: А кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: 10 часов 47 минут. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты. Дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Теплореченской от объездной до улицы Репина, также на Рижском переулке от Московской до 8 марта и на Губахинской проезжей от улицы Мурзинской до Укромного переулка.
9: 102,5. Джем FM.

0: 10:53 в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Сегодня 20 июля, у нас в разгаре лето, самая серединка, маковка, можно сказать, и мы по ней бежим. Вы чувствуете, как мы бежим по маковке?
1: Вообще, бегом, мчимся.
0: Ноги обжигают солнце. Рита у нас приехала из Таиланда, вся загоревшая. И как тебе после Таиланда наш климат, уральский?
1: Нормально, привычно.
0: Там жарче?
1: Там душнее, я бы так сказала.
0: Не во всех смыслах, да, там душнее точно.
1: У нас здесь свежо, хорошо.
0: Здесь хорошо. По праздникам пробежимся. Сегодня день дневного сна, можно после работы сегодня поспать, если у кого-то есть такая возможность.
2: Наш любимый праздник.
0: Мой любимый праздник – Международный день торта.
1: Ой, а твой какой любимый?
0: Торт у меня киевский, мне очень нравится.
1: Ой, а мне нравится красный бархат.
0: А еще из детства почему-то птичье молоко.
1: Ой, да, очень вкусный.
0: Такой нежный, и у меня самый большой плюс, что его никто, кроме меня, в семье не ест. Я думаю, как правило, он достается весь мне.
2: Да.
0: Не любят они его.
1: Мне еще меренговый нравится, Павлова.
0: Да, тоже вкусный. Сегодня также день «Обними своих детей». Ну, их, я думаю, можно всегда обнимать.
1: Да, потискать.
0: А еще классный праздник – день хождения по бордюрам. Ходила ли ты по бордюрам?
1: Конечно.
0: Не падала ли ты?
1: Ну, я стараюсь контролировать свои движения.
0: Я могу сказать, что сейчас из-за того, что дожди, я, выходя из машины, до дома хожу по бордюру.
2: Исключительно.
1: Потому что... Поиначе-то никак.
0: Влево-вправо, и ты в луже сразу. Ну что, еще сегодня Всемирный день прыжка. Можно просто попрыгать под музыку Jam FM.
1: Да.
0: Передаем привет и поздравления в течение всего дня. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Мессенджер Макс принимает их уже, открыт. Диджей Дэн скоро придет и будет все-все зачитывать. Также скоро появится Яна Ефимова, которая будет делиться свежими историями. Но вечернее шоу не пропусти, когда уже в 17:00 к Яне Ефимовой присоединяется еще и Миша Киселев. Все самое интересное, что было сегодня за день, конкурсы, призы, подарки, ну и, конечно, отличное настроение. Вам желаем легкого понедельника.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с главой МИД России на Филиппинах. В это же время глава американской дипломатии добавил, что не уверен в окончательном согласовании таких переговоров. Информация появилась в ходе брифинга, на котором Рубио отвечал на вопросы журналистов. На Филиппинах проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Российские и американские дипломаты и министры участвуют в мероприятиях вплоть до 23 июля. В поселке Садовом в Орджоникидзевском районе построят новую дорогу только через 20 лет. Жители в очередной раз пожаловались на состояние грунтовки, которая соединяет Ягодный и Садовый. После недели ливня дорога вся в ямах, в которых стоит вода. Ранее прокурорская проверка выявила ненадлежащее состояние дороги, и властям Орджоникидзевского района вынесли представление. Тем не менее, строительство новой дороги значится только в генплане Екатеринбурга вплоть до 2045 года, пишет портал Е1. Футбольный Урал в домашнем матче уверенно обыграл Енисей. Встреча на поле Екатеринбург-арены в воскресенье завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбургского клуба. Счет встречи футболисты Урала открыли на 49-й минуте. Уже на 76-й преимущество стало двойным, а третий мяч в ворота Енисея Шмели забили 8 минут спустя. Это первая победа Урала после старта сезона в первой лиге. Также это первая победа команды под руководством нового главного тренера Сергея Юрана. Правительство России предложило легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Причина в создавшейся правовой коллизии. На данный момент закон блокирует регистрацию машин, которые находятся в базах Интерпола. С февраля 2022 года в полиции недружественных стран игнорируют запросы из России о том, почему машина в розыске. В результате добросовестные покупатели не могут защитить свои права, в том числе даже в суде. Опрошенные россиянки рассказали, сколько готовы потратить на красоту летом. Сумма в среднем составляет около 10 500, пишет ТАСС со ссылкой на опрос. В это же время каждая пятая представительница прекрасного пола летом на себя может тратить и до 30 000. Это походы в салоны красоты либо к частным мастерам. По данным исследования, летом россиянки чаще всего задумываются о комплексном уходе за собой, а самой востребованной сезонной услугой оказалась стрижка. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.05. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38. С бортом пасмурно, идет дождь и плюс 20 градусов. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, дождь, возможно гроза, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду в течение дня, 19-22 выше нуля.
0: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните +7 343 372 77 77.

И это уже хорошо, солнце внутри. А еще было бы за бортом, его побольше все-таки лет продолжается, было бы совсем огонь. Ираклий на Jam FM со свеженькой вещицей. Но в любом случае, что бы там с погодой ни происходило, тебе хорошего старта очередной летней недельки. 20 июля у нас на календаре. Пусть все ладит, спорится. Ну и легкости, конечно же, я добавлю хорошую музыку. Зовут меня DJ Dan. Скоро пицца и доу, затем елка. Ну а прямо сейчас Feist Family на Jam.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса. Всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
0: Телефон рекламной службы «Jam FM».
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: «Jam FM».
6: Где пробки?
7: 11.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты, Губахинская проезжая стоит от Мурзинской до Укромного переулка, Шевская тепличная до Космонавта, Восточка от Короленко до Челюскинска, Вильгельма до Генина, от Академика Ванцовского до улицы Краснолесия.
1: Реклама.
8: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.2

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Сергей Лазарев в восторге от мемов с ним и Месси. В интернет-пространстве активно сравнивают внешность российского певца с мировой звездой футбола. Мемы с их фотографиями активно обсуждаются и фанатами, и хейтерами. Один из постов подписали так, цитирую: «Сережка Лазарев молодец, не сдается, тащит Аргентину». Такая новость дошла и до самого Лазарева. К счастью, он отреагировал на происходящее с юмором. Он прокомментировал: «Ребята, выступать на Евровидении и играть на чемпионате мира по футболу непросто. Но ради вас я готов на все. Буду рад вашей поддержке в финале. Пожелайте мне удачи». Позже артист дополнил, что и сам давно замечает сходство с Лионелем. Он считает, что в этом нет ничего зазорного. Ведь Месси – легендарный футболист, и он был бы рад личной встрече со спортсменом. Поклонники поддержали Лазарева. А ведь действительно немножко похоже. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 11:31 на наших студийных. В центре Екатеринбурга появилось солнце и плюс 22 градуса. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь и гроза, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду в течение дня, 19-22 выше нуля.

освещению плюсуем хорошую музыку. Она точно лишней не будет. Юлия Савичева, «Если в сердце живет любовь», в нашем случае без всяких «если». Пусть живет, остается, располагается и чувствует себя как дома. И неважно какая, кому бы то ни было. С ней намного легче, ярче, так же, как и с музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Хорошего гармоничного понедельника. Двигаемся дальше. На подходе Диджей Смэш, затем Инна Ирихов. А прямо сейчас немного дэнса, расколбаса. Анна Немченко на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тут-то круто!
3: Тут-то вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений.
3: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны.
3: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Есть такие уже отзывчивые, радостные, приветливые. Большой привет своей дочери Елизавете и ее подруге Диане, которых я везу сейчас на вступительный экзамен в медакадемию. Вам, девчонки, вытянуть легкие билеты. Песни, увы, не ставим. За приветик и за пожелания, конечно, удача всегда в таком деле при поступлении обязательно нужна. Вам, девчонки, дам на удачи, чтобы все случилось, получилось. Спасибо за приветик. Это Марина была на связи, которая везет сейчас на экзамен легкой дороги. И обязательно, да, еще раз удачи, удачи, удачи.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. СМИ сообщили о смене настроений в Германии в пользу переговоров с Россией. По данным британской «Таймс», которая ссылается на источники, уже предприняты некоторые нескоординированные усилия по налаживанию каналов связи. Возможным посредником в возобновлении диалога журналисты называют бывшего сопредседателя форума «Петербургский диалог» Рональда Пофала. Экс-глава ведомства канцлера ФРГ поддерживает отношения с российской стороной, пишет ТАСС. Ранее немецкие СМИ сообщали о подготовке переговоров с Россией, которая идет несколько недель. Свердловской области наконец пообещали сухую и теплую неделю. Ливни, которые задержались в регионе больше, чем на неделю, уходят на восток и сохранятся только сегодня по югу и юго-востоку области. Со вторника осадки прекратятся, а средние суточные температуры будут превышать норму на величину до 5 градусов. Влияние антициклона и отсутствие значительных осадков может сохраниться до конца этого месяца, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Из уральской столицы стало проще добираться в Абхазию. Из Кольцова в Сухум на прошлой неделе начала летать авиакомпания «Нордвинд». Первый рейс отправился из аэропорта Екатеринбурга в воскресенье. Время в пути составляет 3 часа и 45 минут. Между Екатеринбургом и Сухумом перевозчик планирует летать дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Обратно из Абхазии на Урал туристы будут возвращаться по вторникам и субботам, пишет «Коммерсант Урал». В Кольцово напомнили, что с 1 июля прямые рейсы в Абхазию начал выполнять и базовый перевозчик аэропорта – Уральские авиалинии. Банк России на этой неделе снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Если это произойдет, то заседание 24 июля станет первой паузой в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Врачи и косметологи предупредили об опасности бьюти-трендов из соцсетей. Советы любителей относительно серьезных медицинских препаратов или процедур могут сказаться не только на внешности, но и серьезно повредить здоровье. Например, врачи говорят о недопустимости введения ботокса косметологами в область спины. Диагностика и лечение должны здесь осуществляться неврологами. Не принесут пользы и авторские коктейли из препаратов, пишет «Газета.ру» со ссылкой на экспертов. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.02 в любимом Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, дождь, возможно, гроза, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 19.22, выше нуля.

100% это применимо и к нам, где ты, там я, ну а где я, там и ты. Ну, конечно, при условии, если твоя радиоточка настроена на волну 102.5. Ну, либо на сайте radio.gmfm.ru, вот так ненарочит, ненавязчиво напомнил про онлайн-вещание. Всегда и всем рады, хорошего понедельника. Меня, в частности, зовут DJ Дэн. Всем привет. Скоро Виагра, затем Зиверца. Прямо сейчас One Republic на GMFM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 12.18 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10.

0: Восточка стоит от Советской до Ленина, вторая Новосибирская от Умельцев до Палисадной, проезжая от Губахинской до Укромного переулка, Тормозденно-Шевская, Тепличный космонавта, на Донбасской от Никольского переулка до Суворовского. Среднее время проезда по этим направлениям в районе 6 минут.
1: И снова музыка прямо сейчас.

0: Sky на Jam FM с пожеланиями. Ну, а Яна Ефимова со свежими историями. Через минутку с небольшим.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
2: А кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4.0+.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Глюкоза вышла в свет в инопланетном образе. На днях в столице отгремел масштабный летний фестиваль. На мероприятии собрались яркие звезды российского шоу-бизнеса. На ковровую дорожку вышла певица Глюкоза. Она появилась на публике в белоснежном инопланетном образе. Как пишет Супер, артистка выглядела так. Лысая голова, загримированная под тон кожи, из которой торчит только белый хвостик. Белый обруч на голове, мини-шорты и топ. На вопрос, что означает этот образ, певица ответила в своей загадочной манере. Наташа поделилась, цитирую: «Это такая прическа. Сегодня мой образ символизирует мой будущий альбом. Это означает, что мы не все с этой планеты, что-то космическое и какая-то своя аура, свой внутренний мир, то, чем я хочу поделиться в своей музыке». К слову, даже самые преданные поклонники образ не оценили. Многие шутят, что певица потихоньку сходит с ума, либо имеет весьма специфичное чувство вкуса, которое большинство просто не понимает. Отмечу, что в этом году Глюкозе исполнилось 40 лет. Зато снова выделилась, раз уж мы о ней говорим. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365 за бортом плюс 22. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен еще дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 19-22 тепла.
12: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
13: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
12: Выбирайте «Здоровье». «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Так и есть. Ну, понятно, что сначала больно, неприятно, обидно, но потом время-то лечит. Группа Биз, Тань, не плачь, на Jam FM. Ну, а если ты находишься на этапе, когда обидно, можно чем-нибудь себя занять, например, в шахматы или тортиком закинуться. Я к тому, что сегодня 20 июля, Международный день шахмат и Международный день торта. Ну, насчет шахмат и девочек не знаю, но сладенькое это все любят. Так или иначе, побольше сегодня хорошестей, приятностей, интересностей и в целом отличного понедельника. С меня хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн, скоро Мари Крэмбрери, затем Добро. Ну а прямо сейчас Джастин Тимберлейк на Jam FM.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 0-0.
1: Jam FM.
0: В автомобиле.
1: Jam FM.
0: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
0: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.
2: Ты взяла?

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В Подмосковье после атаки беспилотника загорелся еще один складской комплекс. Это Южные врата в Домодедово, пишет Коммерсант со ссылкой на власти округа. По данным чиновников, возгорание уже локализовано и продолжается его тушение. Также власти Домодедово подтвердили информацию о пострадавших, которые поступили в местную больницу с минно-взрывными травмами. Ранения они получили в одном случае в частном доме, на который упали обломки дрона, в другом случае беспилотник рухнул рядом с машиной на трассе М4. В поселке Верхнеевинском выходные вдвое увеличили сброс воды с плотины. Гидротехническое сооружение принадлежит Уральскому электрохиму. Как пишет «Новый день» со ссылкой на власти Новоуральска, в субботу и воскресенье поэтапно сброс вырос с 12 до 20 кубометров в секунду. Решение приняли, чтобы из-за прибывающей воды в Неве не произошло переполнение водохранилища. Власти призвали людей не ночевать в садовых товариществах, которые могут попасть в зону потенциального подтопления. Свердловская область стала 13-й во всероссийском рейтинге по развитию ипотеки. За год с июня прошлого года по июнь нынешнего количество выданных займов под залог жилья на 1000 населения составило 19,4. Средний размер ипотеки в Свердловской области сейчас составляет 3 миллиона 820 тысяч рублей. Доля просроченной задолженности 0,93%, пишет агентство ЯН со ссылкой на РИА Рейтинг. Анталья ждет до 4 миллионов российских туристов к концу этого года. С января по июль турецкие курорты уже посетили больше 1 300 000 путешественников из России. В отрасли связывают показатели не только со спросом, но также с числом рейсов, курсами валюты, общей геополитической обстановкой. В Средиземноморской ассоциации отельеров добавили, что российский рынок по-прежнему остается для Анталии одним из ключевых. Главным соперником россиян за первую строчку в турецком турпоказе потоке остаются граждане Германии. В музее Детройта обнаружили утраченную картину Веласкеса. Это портрет графа-герцога Оливареса, написанный в 1626 году. Художник изобразил фаворита короля Филиппа IV, который в свое время помог юному Веласкесу занять пост придворного художника. Картину считали пропавшей на протяжении столетий. Похожий портрет нашелся на реставрации в Мадриде, после чего директор музея Детройта настоял на экспертизе. Она и подтвердила подлинность, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 13.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. За бортом солнечный плюс 23. На завтра, вторник, 21 июля, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 21-25, выше нуля.
0: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.

0: В нашем случае очень много этих капель. Можно сказать, дождливое лето на Урале, но будем надеяться, что пролетят. Джонни Федук со своим летом на Jam FM. Я с приветом и представлю, конечно, тех, кто нам составит компанию в ближайшем будущем на подходе Arctic и Asti, затем Freemasons и Sofia Эрис Бэкстер. Прям по курсу. Руки вверх на Jam FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустил, и слезы.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 миллионов 239 тысяч рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. G-Tour. Управляй будущим.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ «Д. Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Тут так круто!
4: Тут вау!
3: Дети в восторге от парка развлечений.
4: А мамы – от скидок. Детский праздник по программе «Тута вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для весны. Веселье и яркого дня рождения.
3: Дети довольны.
4: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута круто».
3: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 12.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. 3 балла по-прежнему сервис Яндекс.Карты. Рисует у себя на страничке. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. Шевская, Тепличная до Космонавта. Проезжает с Губахинской до Укромного переулка. Тормознем на Московской от Объездной до Волгоградской. Щербакова стоит от Лыжников до Павлодарской. Ленина от Луначарского до Карла Либкнехта.
1: Реклама.
7: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM. Звездопад.

0: любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: Jam FM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анастасия Уколова прыгнула с парашютом. Актриса рассказала поклонникам о том, что решилась на экстремальный шаг. Сейчас вместе с возлюбленным Антоном Филипенко она отдыхает в Турции. Как оказалось, именно он вдохновил девушку на запоминающиеся действия. Как пишет суперзвезда, рассчитывала на парный прыжок, а в итоге прыгнула с обрыва с инструктором вслед за Филипенко. Уколова прокомментировала, цитирую: «Когда он решил, что в моей жизни недостаточно адреналина. Вообще, я думала, мы вместе полетим, а не я одна с турецким инструктором с обрыва». Еще недавно актриса сериала «Саша Таня» отказывалась комментировать личную жизнь и скрывала личность бойфренда. Однако сейчас актриса делится совместным контентом и считает, что даже самостоятельной девушке необходимо сильное мужское плечо. Отмечу, что Анастасия Уколова дважды была в браке. Да уж, а я бы навряд ли на это решилась. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 13.29 на нашей студии, в центре Екатеринбурга, солнечное, плюс 25. На завтра, вторник, 21 июля, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 21-25, выше нуля.

Счастьем можно еще и поделиться. Наше общение на Jam FM зависит по раду. Я в твоем распоряжении. Выходи на связь, пиши, звони, привет, поздравления, вообще все, что угодно. Ну, а если тем более есть повод, конечно же. Обязательно все это будет услышно. Да, я к тому, что звучит не только здесь, на 102.5, еще и на сайте radiojamfm.ru для всех абсолютно, кто в онлайн. Поэтому, как ты понимаешь, руки у нас длинные. Итак, 8-9-3-2-0-2-0-102.5, это номер Макса. Пиши, пожалуйста, мессенджер. Можешь оставлять в группе Jam FM ВКонтакте, ну и на самом сайте radiojamfm.ru. Отзовись по раду, хорошего понедельника. Легкого обязательно. Скоро Эд Ширан, затем Винтаж. Ну а прямо по курсу Полина Гагарина.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Власти Сочи заявили о разрушении 17 километров пляжей. Причиной чиновники называют сезонные штормы и ветровую нагрузку, которые ускоряют деградацию береговой полосы. Также в мэрии курортного города называют стратегической задачей расширение пляжных территорий, а не их сокращение. Береговая полоса Черного моря в Сочи имеет протяженность около 96 километров, и на две трети этого расстояния купание запрещено. На этих территориях отсутствует подъезды к морю, есть риск оползней, либо уже произошло разрушение берега, пишет Интерфакс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о загрязнении водохранилища в Верхней Салде. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в приемную руководителя СКР поступили обращения от жителей. Александру Бастрыкину рассказали не только о том, что единственный источник питьевой воды загрязнен отходами местной птицефабрики, но и о том, что на время ликвидации ЧП в городе не соблюдают установленный график подвоза питьевой воды. Ян напоминает, что с пятницы из-за превышения уровня аммиака в Верхней Салде запрещено использовать воду из водопровода. Еще один новый путепровод на развязке Калины откроют осенью этого года. Портал Е1 пишет об этом со ссылкой на заявление первого замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова. По словам чиновника, у объекта высокая степень готовности. Галямов не исключил, что строительство путепровода между двумя уже действующими эстакадами завершится в сентябре. Полностью развязка будет готова к концу года, а после открытия движения подрядчик будет заниматься благоустройством. Туроператоры назвали пятерку направлений, которые оказались популярны у россиян в предстоящий бархатный сезон. Туристы поедут в Приморье, Калининградскую область, а также в Санкт-Петербург, Москву и на Кубань. По данным сервисов бронирования, Краснодарский край выбирают в каждом пятом случае, на втором и третьем местах Москва и Санкт-Петербург. На Балтику в Калининградскую область полетят не больше 6% путешественников. В топ-5 в этом году не попал Казахстан. На аукционе Сотбис будет продан самый дорогой автомобиль McLaren в истории. Суперкар эксперты оценивают в 35 миллионов долларов. Гоночная версия была переделана для использования на дорогах общего пользования. Оригинальная ливрея автомобиля выполнена в стиле поп-арт. К продаже ее полностью восстановили. В-третьих, с конца 90-х суперкар принадлежит барабанщику Pink Floyd Нику Мейсону. Торги за уникальный McLaren состоятся в середине августа, сообщает Авто.ру онлайн. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джитур Глазурит». Пасмурно, сверху капает, и в центре города плюс 19. На завтра, вторник, 21 июля, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду ночью, до плюс 18, завтра днем 21-25, все выше нуля.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 миллионов 239 тысяч рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

В нашем случае 100%, как и прежде, на Jam FM. Хорошая музыка. Анжелика Варум открывает этот час на начало третьего в Екатеринбурге. Двигаемся дальше. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Юлия Савичева, затем Добром. Ну а прямо сейчас Богдан Медведев на Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Знаете Катю? Эксперта по малярным материалам. Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 14.18 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Вас точка стоит от Короленко до Челюскинцева. Объездная от Громова до Амундсена на Московской. От объездной до Волгоградской. Постоянно проезжая от Губахинской до Укромного переулка. На Шевской, Тепличной до Космонавтов. На Бебеля. От Бехотинцев до Тлатуйской.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! В Екатеринбурге выпустили путеводитель по уличному искусству. Фестиваль «Стенография» запустил творческую коллаборацию с одним из ресторанов быстрого питания. Команда выпустила карманный бумажный путеводитель. В нем отражены полсотни арт-объектов, созданные за все сезоны фестиваля уличного искусства. Оформлением путеводителя занимался дизайнер Алексей Грабилин. Именно он работал над проектом «Эта музыка будет вечной» в переходе на плотинке. При создании карты мужчина вдохновлялся чертежами картографа Семена Ремезова. Как пишут Global City, на ней муралы превратились в аккуратные разноцветные маркеры, где каждый цвет обозначает год создания работы, а главным объединяющим акцентом стал фирменный красный цвет. Сам Алексей поделился, цитирую, «Обратную сторону хотелось зарифмовать с картой, сделать ее такой же простой и лаконичной, чтобы ее можно было использовать как постер. Прикольно представить, идет по городу человек, сам смотрит в карту, улицы и дома, а прохожие снаружи видят яркий большой красный формат с белыми персонажами». Сами фигуры получились архетипическими для экскурсии по уличным работам. Художник с баллончиками – гуляющая парочка. Они состоят из тех же линий и точек, что и карта. Отмечу, что в этом году фестиваль «Стенография» проходит 17 раз. И каждый раз что-то оригинальное. Этот не исключение. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Половин третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Периодически сверху капает пасмурное плюс 18 в центре Екатеринбурга. На завтра, вторник, 21 июля, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду ночью, до плюс 18, завтра днем 21-25, выше нуля.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: А если выбирать из сладкого, то сегодня 100% только торт. 20 июля Международный день тортика, торта. Вот, поэтому, да, сладкое событие. Ну, а если сегодня в том числе такие знаковые события какие-нибудь у тебя, ну, когда празднично 100 просто не обходится без тортиков, ну, вообще все сошлось. Да, ну, так или иначе, не забывай, сладкое благотворно влияет на организм, на настроение в первую очередь, научно доказано. Приятного тебе аппетита, ну а я, пац, лащ, продолжаю это делать. Понедельник хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Lost Frequency, затем Зиверт. Ну а прям сейчас Настя Димбилан на Джемов.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. СМИ сообщили о смене настроений в Германии в пользу переговоров с Россией. По данным британской «Таймс», которая ссылается на источники, уже предприняты некоторые нескоординированные усилия по налаживанию каналов связи. Возможным посредником в возобновлении диалога журналисты называют бывшего сопредседателя форума «Петербургский диалог» Рональда Пофала. Экс-глава ведомства канцлера ФРГ поддерживает отношения с российской стороной, пишет ТАСС. Ранее немецкие СМИ сообщали о подготовке переговоров с Россией, которая идет несколько недель. В Свердловской области наконец пообещали сухую и теплую неделю. Ливни, которые задержались в регионе больше, чем на неделю, уходят на восток и сохранятся только сегодня по югу и юго-востоку области. Со вторника осадки прекратятся, а средние суточные температуры будут превышать норму на величину до 5 градусов. Влияние антициклона и отсутствие значительных осадков может сохраниться до конца этого месяца, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Из уральской столицы стало проще добираться в Абхазию. Из Кольцова в Сухум на прошлой неделе начала летать авиакомпания Nordwind. Первый рейс отправился из аэропорта Екатеринбурга в воскресенье. Время в пути составляет 3 часа и 45 минут. Между Екатеринбургом и Сухумом перевозчик планирует летать дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Обратно из Абхазии на Урал туристы будут возвращаться по вторникам и субботам, пишет «Коммерсант Урал». В Кольцово напомнили, что с 1 июля прямые рейсы в Абхазию начал выполнять и базовый перевозчик аэропорта – Уральские авиалинии. Банк России на этой неделе снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Если это произойдет, то заседание 24 июля станет первой паузой в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Врачи-косметологи предупредили об опасности бьюти-трендов из соцсетей. Советы любителей относительно серьезных медицинских препаратов или процедур могут сказаться не только на внешности, но и серьезно повредить здоровье. Например, врачи говорят о недопустимости введения ботокса косметологами в область спины. Диагностика и лечение должны здесь осуществляться неврологами. Не принесут пользы и авторские коктейли из препаратов, пишет газета.ру со ссылкой на экспертов. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. За бортом плюс 22 градуса. На завтра, вторник 21 июля, синоптики пообещали переменную облачность без осадка. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 18. Завтра идем 21-25 выше нуля.
0: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.

Да, вот так не успеешь оглянуться, и оп, уже вечер. А только было утро, и завершится рабочий день. Начало четвертого в Екатеринбурге. На экватор мы точно с тобой прошли. Еще несколько часов, а у кого-то несколько минут, и все летние приятности, отдых, ну и т.д. и т.п. Силушек, энергии и хорошего настроения. Я все это дело приправлю хорошей музыкой. Продолжаю, вернее, делать с удовольствием. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Мона, затем Ингрид Са. Прямо сейчас Егор Крид на Джим ФМ.

0: Где пробки?
1: 15.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, «Космонавтов» стоит от Индустрии до Бакинско-Комиссаров, Московская от Фурманова до Щерса, Губахинская проезжая от Мурзинска до Укромного переулка. На этих направлениях оставим в районе 10 минут. Чуть посвободнее от Титова, от Братской до Ферганской, Шевская, Тепличная до Космонавтов, а также Бакинско-Комиссаров от Ярославской до Космонавтов.
0: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: И снова музыка.

0: Тейлор Свифт продолжает этот час на Jam FM. Через минутку с небольшим его продолжит Ян Ефимов со свежими историями.
1: Реклама.
2: Тут-то круто!
3: Тут-то
2: вау!
3: Дети в восторге от парка развлечений.
4: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
3: Дети довольны.
4: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
3: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Оксана Самойлова сообщила о пополнении. Блогерша поделилась с подписчиками радостной новостью. В их семье произошло пополнение. У Оксаны родилась племянница, ставшая еще одной девочкой в большой семье. Самойлова прокомментировала. Цитирую. «Из супер новостей. У меня родилась племянница. Еще одна девочка в нашей семье». Вместе с этим многодетная мама рассказала о забавной реакции своего младшего сына Давида. По словам Оксаны, сначала мальчик расстроился, узнав, что у родственников родилась девочка. Однако после появления малышки на свет его удивил совсем другой вопрос. Она дополнила. «Давид, когда узнал, что девочка, так расстроился. А потом она родилась, и он такой. А как же я с ней играть буду? Она же маленькая». Как призналась Самойлова, позже выяснилось, что сын был уверен, дети появляются на свет уже примерно 6-летними, поэтому не ожидал увидеть новорожденного младенца. Поздравляем! Пускай растет здоровый и счастливый. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15:31 на наших родинах, в центре Екатеринбурга по-прежнему плюс 22. На завтра вторник, 21 июля, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 21-25. Тепла.

Неплохо бы, чтобы то же самое происходило с настроением. Ну, поярче, ярче было. А почему бы и нет, да, несмотря на понедельник. Да, и, кстати, рабочий понедельник уже завершается. 15:38 в Екатеринбурге, еще немножко, и вот он, вечер. С приятностями, да и если верить прогнозу, синоптики не обещают на вечер дождика. Да и всю эту неделю без дождя, вот на следующей снова. Ну, вот так вот у нас, да, прошлой неделе с дождями, это без, следующая снова. Ну, а дальше я не смотрел. Поживем и увидим. Ну, так или иначе, побольше тебе причин для улыбочки. Ну и, естественно, побыстрей завершить все трудопроцессы. Меня зовут Диджей Дэн, как всегда, снабжаю хорошей музыкой. Скоро Кайга и Эйва Мак, затем Лирик. Ну а прямо по курсу Серебро на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Во время утренней массированной атаки на Подмосковье был эвакуирован склад Wildberries в поселке Каледино под Подольском. Людей эвакуировали в целях безопасности. После они вернулись на рабочие места, сообщили в компании. Напомню, в ночь на субботу ВСУ нанесли массированные удары по двум крупным логистическим центрам Wildberries в Котовске, в Тамбовской области, и в Электростали в Подмосковье. В Электростали пострадали 24 сотрудника склада, один погиб. В Котовске погибли 7 человек, сотрудники ночной смены. Страдали 25. Татьяна Ким пообещала семьям погибших сотрудников материальную помощь по 2 миллиона рублей, тяжело пострадавшим по 1 миллиону, пишет «Коммерсант». Свердловский губернатор отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Копца, который возглавлял город с 2018 года. Причиной решения стали проблемы с управлением городским хозяйством. Первоуральск – один из крупных промышленных городов Среднего Урала, который даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством, написал Денис Паслер, цитирует его РБК. Губернатор уточнил, что сегодня Дума Первоуральска получит все необходимые документы. Ближайшее заседание 30 июля. После этого городу назначат временного главу. Бесконечные ливни на Среднем Урале скоро сменят летняя жара. Как объяснил метеоролог Алексей Пулин, регион 2 месяца заливало дождями, так как с конца мая над регионом преобладает зона пониженного атмосферного давления. Она непрерывно поддерживается циклонами, выходящими на Урал с запада и юго-запада. Со вторника, 21 июля, погоду в регионе начнет определять антициклон, который с отходом циклона сместится на Урал. Осадки прекратятся, средние суточные температуры будут выше нормы на 2-5 градусов, пишет Ядин. По прогнозам Уралгидромета, в ближайшие дни погода в Екатеринбурге без существенных осадков. Росгидромет обещает небольшие или кратковременные дожди по области вплоть до пятницы. На площади 5-го года в Екатеринбурге начали монтировать падл-корты. Чтобы не повредить историческую брусчатку, 4 игровые площадки разместят на специальной платформе. Покрытие сделают из цветной искусственной травы, синей и розовой, с добавлением кварцевого песка для безопасности. Часть сеансов в будни будут бесплатными либо льготными, отмечает «Новый день». Одиозный кинорежиссер Валерия Гай-Германика готова снять в кино неизвестного человека, но за деньги. Об этом она сообщила в телеграм-канале. По словам режиссера, она возмущена просьбами неизвестных и непрофессиональных людей, желанием сниматься в фильмах. «Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить 1 000 000 рублей. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь. Окончите все университеты, докажите свой талант, заберите внимание зрителя, мы вас снимем в кино», цитирует режиссера Лента.ру. Напомню, Валерия Гай-Германика, автор нашумевшего фильма «Все умрут, а я останусь», сериалов «Школа» и «Обоюдное согласие». Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джеттур Глазурит». За бортом пасмурная, плюс 21. На завтра, вторник, 21 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 18. Завтра днем 21-25 тепла.
0: Реклама. «Джетур» – это твое направление. «Джетур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 239 тысяч рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джетур» – управляй будущим.

Вот, пожалуйста, марши уже танцуют. Можно это расценивать как ритуальные в честь завершения рабочего дня. Но если у тебя еще это не случилось, то все это совсем скоро произойдет. Начало 5 в Екатеринбурге. Хорошего начала вечера. А вообще танцевать можно и без повода, если хорошее настроение, например. Такого тебе желаю. Не ставлю хорошую музыку. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Митфамин, затем Анастия. Ну а прямо сейчас Кельвин Харрис на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсонавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 16-18 в Екатеринбурге, а на страничке с RTNX-карты 3 балла из 10. Московская стоит от Фурманова до Щерсагу, Бафинская проезжая от Мурзинска до Укромного переулка, постоянно Космонавтов от Индустрии до Бакинско-Миссаров, на Шевской тепличной до Космонавтов, на самом проспекте от дома номер 87 до Бакинско-Миссаров.
0: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Jam FM.
8: Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ида Галич пожаловалась на плотный рабочий график. Блогер откровенно рассказала о своей плотной занятости. Она сообщила журналистам, что уже давно не отдыхала и сейчас вынуждена работать больше, чтобы сохранять бизнес. Ида прокомментировала. «Я забыла, когда в последний раз прямо отдыхала, но из-за того, что сейчас такой интересный промежуток времени, мы живем и должны больше работать, чтобы сохранять заработную плату и финансы, чтобы бизнес продолжал расширяться и процветать. Необходимо очень много работать». Ида вспомнила двухлетний период, когда она не работала по вечерам и выходным, нянчила детей и наслаждалась жизнью. Она дополнила: «Сейчас тоже хорошо, просто другой этап, когда мы все должны немножко больше поднапрячься, чтобы идти вперед. Тем более недавно свадьбу отыграли. Нужно отрабатывать». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина пятого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» в центре города, плюс 23. На завтра, вторник, 21 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 18. Завтра днем 21-25, выше нуля.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем, в клинике «Здоровье 365».
4: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

И тебе большой пламенный. Ну и, конечно, хорошего вечера. 16:39 в Екатеринбурге. И, кстати, по поводу вечера и нас совсем скоро, а именно в следующем часе, в 17:00, вечернее шоу «Джем без правил». И там уже с тобой поздороваются Миша Киселев и Яна Ефимова. Они, естественно, не только с приветом, еще и с подарками. Сегодня с тобой спрашиваем, что коллекционируешь ты, либо твои близкие. Ну, лично я коллекционировал, по крайней мере, модели автомобилей. Модельки, да. Но это было давно. Коллекционировал, обменивались и т.д. и т.п. Но если ты в настоящем что-то коллекционируешь, обязательно пиши, напиши, что у тебя за коллекция, какие истории с этим связаны. А истории точно с этим есть. Вот, если даже ты ничего не коллекционируешь, а только планируешь, можешь об этом тоже написать. Ну, в любом случае, что ты коллекционируешь, либо твои близкие. Можешь писать, как всегда, нам в Макс, плюс 7932020125, либо в группе Джим ФМ ВКонтакте, там постик, вот, пожалуйста, все свое оставляй. Выберут автора лучшего сообщения, Миша и Яна, и подарят подарки, как уже выше говорил. Итак, Джим без правил, в 17:00, вечернее шоу. А меня зовут Диджей Дэн. Ставлю для тебя хорошую музыку. Группа Бис на подходе, затем Сергей Лазарев, а прямо сейчас Лили Вуд и Робин Шульц на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Кружка с квасом.
3: Кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Во время утренней массированной атаки на Подмосковье был эвакуирован склад Wildberries в поселке Каледино под Подольском. Людей эвакуировали в целях безопасности. После они вернулись на рабочие места, сообщили в компании. Напомню, в ночь на субботу ВСУ нанесли массированные удары по двум крупным логистическим центрам Wildberries в Котовске, в Тамбовской области, и в Электростали в Подмосковье. В Электростали пострадали 24 сотрудника склада, один погиб. В Котовске погибли 7 человек. Сотрудники ночной смены пострадали 25. Татьяна Ким пообещала семьям погибших сотрудников материальную помощь по 2 миллиона рублей, тяжело пострадавшим по 1 миллиону, пишет Коммерсант. Свердловский губернатор отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Копца, который возглавлял город с 2018 года. Причиной решения стали проблемы с управлением городским хозяйством. Первоуральск – один из крупных промышленных городов Среднего Урала, который даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством, написал Денис Паслер, цитирует его РБК. Губернатор уточнил, что сегодня Дума Первоуральска получит все необходимые документы. Ближайшее заседание 30 июля. После этого городу назначат временного главу. Бесконечные ливни на Среднем Урале скоро сменят летняя жара. Как объяснил метеоролог Алексей Пулин, регион 2 месяца заливало дождями, так как с конца мая над регионом преобладает зона пониженного атмосферного давления. Она непрерывно поддерживается циклонами, выходящими на Урал с запада и юго-запада. Со вторника, 21 июля, погоду в регионе начнет определять антициклон, который с отходом циклона сместится на Урал. Осадки прекратятся. Средние суточные температуры будут выше нормы на 2-5 градусов, пишет Ядин. По прогнозам Уралгидромета, в ближайшие дни погода в Екатеринбурге без существенных осадков. Росгидромет обещает небольшие или кратковременные дожди по области вплоть до пятницы. На площади 5 года в Екатеринбурге начали монтировать падл-корты. Чтобы не повредить историческую брусчатку, 4 игровые площадки разместят на специальной платформе. Покрытие сделают из цветной искусственной травы, синей и розовой, с добавлением кварцевого песка для безопасности. Часть сеансов в будни будут бесплатными либо льготными, отмечает «Новый день». Одиозный кинорежиссер Валерия Гай-Германика готова снять в кино неизвестного человека, но за деньги. Об этом она сообщила в телеграм-канале. По словам режиссера, она возмущена просьбами неизвестных и непрофессиональных людей, желанием сниматься в фильмах. «Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить 1 000 000 рублей. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь. Окончите все университеты, докажите свой талант, заберите внимание зрителя, мы вас снимем в кино», цитирует режиссера Лента.ру. Напомню, Валерия Гай-Германика, автор нашумевшего фильма «Все умрут, а я останусь», сериалов «Школа» и «Обоюдное согласие». Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. На завтра, вторник, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 21-25, выше нуля.
0: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 7 минут, а за окном в центре города 23 градуса жары. Жары.
3: Ждухоты, я бы сказала, не жары.
2: Ждухота. Ну, вот это такая вещь, да, когда я жду солнца, а вокруг меня только такой прогретый воздух. Ладно, давайте начинать. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ребята, эти два часа мы пройдем вместе с вами с большим удовольствием. Сегодня пообсуждаем тему, которая нас как-то захлестнула после выходных.
3: Что коллекционируешь ты или твои близкие? Сегодня тема звучит так.
2: Почему именно на нее у тебя пал взор?
3: А потому что одна певица зарубежная.
2: Какая?
3: Кеша.
2: Угу.
3: Ты ее Кеша. Знаешь?
2: Как я только... Да.
3: Кеша. Она, в общем, заявила, что у нее есть необычное хобби, так. Что она коллекционирует человеческие зубки. Все началось с того, что у нее есть маленький ребенок, у него начали выпадать зубы, и она вместо того, чтобы как-то там, я не знаю, от них, может быть, избавиться или еще что-то с ними сделать, сделала из них, в общем, ожерелье, корону, сережки. И в итоге пошло это дальше, поехало, и сейчас у нее около 1000 зубов дома хранятся, еще и кошачьи тоже.
2: Ну, давайте так, хорошо. Не, в целом,
3: ну, у каждого не свои причуды.
2: Да, я все, что не запрещено, пожалуйста, вообще без проблем. Что коллекционируешь ты? На данный момент времени есть?
3: На данный момент что-то активно не коллекционирую.
2: А не активно?
3: Нет. Ну, я люблю хорошие вещи. Достаточно. Я сейчас про то, что я в детстве коллекционировала ракушки, об этом точно могу сказать.
2: Подожди, про вещи ты просто выпендривалась сейчас?
3: Да, души, например.
2: Я, кстати, люблю хорошие вещи.
3: Ладно, шутка. Я к тому, что в детстве коллекционировала ракушки. И были разные, большие, маленькие, были привезены из-за границы, и здесь тоже на наших морях. Поэтому их коллекционировал. Но недавно по работе ездила, тоже мне съемки снимала.
2: На море?
3: Нет, если бы по работе, да на море. Ездила на съемки, были у меня герои, и, в общем, один коллекционировал все, что связано с группой Beatles.
2: Да, пожалуйста.
3: Диски, там еще что-то, какие-то наклейки, билетики на концерты. Вообще, это человек столько потратил и сил, и времени, и денег, чтобы это все скупить. И еще была героиня, она коллекционирует фужеры.
2: Что такие такое,
3: советские, ну, такие бокалы красивые.
2: Да.
3: Вот в Новый год,
2: прикольно,
3: которые можно выставить,
2: прикольно.
3: Да, украсить стол. Поэтому люди действительно на это тратят много времени и много лет коллекционируют определенную вещь, определенный предмет.
2: Я посмотрел о том, что можно коллекционировать, и какой-то топ, знаешь, коллекции. Вот есть такой человек, Антонио Монтеро из США, он собрал 24 268 оригинальных игр. Его коллекция составляет примерно порядка $2 миллиона. Вот вам, пожалуйста, видеоигры.
3: А
2: это
3: что
2: видеоигры.
3: Ты про него-то, про себя-то расскажи.
2: А, я собираю брендированные вещи, которые вот...
3: Нет. Ты же повыделываться решил,
2: да? Не-не-не, брендированные, я имею в виду мерч. То есть какой-то просто вот... Ну, там
3: вот
2: кепку
3: так?
2: Мне Джем FM дадут, я вот такую штуку люблю,
3: и
2: да.
3: И ты дальше пошло-поехало собирать все, что связано с Джем
2: вообще,
3: FM.
2: Ну, давай так, я не... За этим не гонюсь, то есть я не ищу какие-то такие специальные штуки, но я обожаю, когда в какой-то момент времени они ко мне попадают в руки. Например, я еду вести какое-то мероприятие, и мне, например, от компании, хоп, там, рюкзачок, или там шопер какой-нибудь, или
3: дождевик.
2: Полотенце. Дождевик, пожалуйста, да. То есть вот такие штуки я прям сильно люблю. У меня огромное количество их, очень много. У меня просто дочка, она делала работу по поводу того, как все-таки, зачем коллекционируют люди вещи. Они вас успокаивают, они вас делают более эмоционально стабильными. Вот она собирает у меня фигурки после своих выступлений на концертах. Она выступает, поет, танцует.
3: Фигурки?
2: Да, фигурки балерин она собирает.
3: Ой, красиво.
2: И мы хотим спросить у тебя тоже, какая коллекция присутствует в твоей жизни, а быть может, что бы ты хотел, например, собирать. Есть несколько вариантов, куда ты можешь нам отправить. Канал в Максе, он так и называется, Джем FM Екатеринбург, также в личку. Мы, знаешь, тоже любим поболтать. Плюс 7-932-020-125. Также ВКонтакте отправляй свои сообщения, пост уже висит. Мы тебя ждем. Ну, еще подарок же получишь, кстати.
3: Конечно, у нас будет приз. Это биография Александра Овечкина с картинками от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бомбора», категория 12+.
2: Главное, с картинками. Ну, а у нас сегодня по списку музыка, которая заставляет вас немножко танцевать. «Виагра» и «Вахтанг». У меня появился другой.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
3: А кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: Тут-то круто.
8: Тут-то вау.
7: Дети в восторге от парка развлечений.
8: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау». С выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
7: Дети довольны.
8: Мамы спокойны. Подробности

0: Светлореченская стоит от Соболева до Обездной, Шевская от Тепличной до Космонавтов, Обездная а от Громова до Амундсена.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5. Джим ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 20 минут. Пришло время все-таки пообсуждать ваши коллекции. Что вы собираете, что вас привлекает, что, быть может, лежит у вас на полке. Расскажите нам, мы хотим это знать.
3: Вот Валерия нам уже об этом рассказала. Она пишет: коллекционирую фантики уже лет 10. В детстве сама ела конфеты, а сейчас собираю по коллегам и друзьям. Она отправила такие фотокарточки. Действительно, у нее каждый фантик там приклеен на страничку. Видимо, какой-то блокнотик или что-то у нее такое. Я, кстати, вспомнила, как в детстве у меня у бабушки были шторы из фантиков.
2: Это как?
3: Фантики берешь, просто как-то между собой вот это вот скрепляешь, и получается такая шторка, межкоридорная такая.
2: А, все, я понял.
3: Такие весюлечки. Были громкие, а были такие вот из фантиков.
2: Да, но это из бумажек. Я просто помню из бумажек.
3: Да, из фантиков были.
2: Да, я просто сначала не понял, думал, просто как полотно.
3: Нет, такое было.
2: Как ковер, типа, сшивается. Вот, пока я начитаю ваше сообщение, я подумал о том, какие все-таки интересные есть коллекции. Вот что могут собирать люди. К примеру, есть шары для боулинга. В коллекции мужчины 1785. 5 штук шаров. Это целая пирамида. Но здесь, да, действительно такая история привлекает. Но мне показалось достаточно тоже интересным человек, который собирает щиты. Щиты, когда-либо выпущенные в наборах Лего.
3: Это вот так вот.
2: Да, ну это вот маленький, щит, который вот действительно у...

0: рыцаря.
1: Это еще нормально все. Я знаю, что тоже как-то раз читала, что мужчина в Америке живет, он коллекционирует волосы знаменитостей.
0: Пожалуйста. А это странно. А есть еще девушка, которая собрала 600 монополий. И самая старая из них датируется 1940 годом. Ну, 1940 годом. А самая необычная — это от Харли Дэвидсон. В металлическом боксе она весит 10 килограмм. Игра монополия. Ну, тоже такая популярная. А если вы собираете какую-то коллекцию или хотите ее собрать, можете написать нам. И знаете, лучшая сегодняшняя коллекция, на наш скромный взгляд, получает подарок. Ты можешь нам написать в Максе, можешь в личку в +7 932 020 1025, а также во ВКонтакте. У нас тоже висит пост.
1: Висит пост, под который можно написать сообщение о том, что ты коллекционируешь.
0: Да.
1: И в Максе нам обязательно тоже пиши из этого. Ты получишь приз, иллюстрированную биографию Александра Овечкина от лидера российского нон-фикшн рынка издательства «Бомбора», категория 12+.
0: Да, ну а музыка здесь на Jam FM поможет тебе все-таки отбивать и печатать в ритм.

0: Иду ко дну.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 17 часов 29 минут. Пришло время свежих историй.
4: Ну, не могу я стороной обойти чемпионат мира по футболу. Ну, так. Вот не могу, старалась. Вся новостная лента все-таки об этом событии. Скажи, ты смотрел, да?
3: Да, да, я смотрел.
4: За кого болел?
3: Я не было какого. Ну, давай за Испанию назову.
4: Ну, она потому что выиграла.
3: Ну, нет, я закончился на, когда Роналдо ушел. Все, когда Прогдоле проиграл, я такой...
4: Так расстроился?
3: Да я не расстроился. Я просто уже дальше такой, ну, в целом, все равно.
4: Ну, я напомню, что вчера был...
3: Я за красоту всегда.
4: Да, сегодня ночью. Точнее, состоялся финал. Испания выиграла Аргентину со счетом 1-0.
3: Месси плакал.
4: Да, там не только он плакал, все его фанаты
3: только
4: плакали.
3: Только его показывали, поэтому.
4: Но речь сейчас не об этом. Я хочу рассказать в свежих историях о маленькой россиянке, которая выступила вместе с Шакирой в перерыве финальной игры чемпионата мира.
3: Круто.
4: Девочке всего 10 лет, ее зовут Есения Михеева. Она очаровала певицу в конкурсе в социальных сетях. И ты знаешь, когда вот детки-то... Извините, оговорочка. Детки выкладывают видео, когда они танцуют под композицию определенной звезды, да. И она танцевала в футбольной форме. И,
3: а она из России?
4: Да, она из России, но сейчас живет временно в США. Родители переехали. Вот, и, в общем-то, ее заметили, пригласили, Шакира сама лично пригласила на чемпионат мира
3: круто,
4: по футболу,
3: круто.
4: И она с ней выступила. Девочка просто прекрасная, такая с кудряшками, ей 10 лет, как я уже сказала. И она вообще очень талантливая, она уже в 7 лет выступала на американском шоу это талантов.
3: Да,
4: уже там заметили, да. Поэтому говорят, что будет очень классная танцовщица.
3: Ну, соглашусь, здесь в моменте...
4: Гордость берет.
3: Я всегда переживаю... Ну, 50 на 50.
4: Почему?
3: Ну, вот смотри, у меня как? А если бы она жила здесь, и она бы, ну, в целом, жизнь ее складывалась бы здесь. И вот ее бы из России заметили, пригласили. Круто. Она бы прям полетела выступать. А так она как бы живет там.
4: Но она же россияночка.
3: Да нет, вопросов нет. Очень круто, да. В целом, с точки зрения радости за человека, без разницы, откуда она бы была. Из России, из Испании, из Ну, неважно. Но какая-то, да, что вот мы побывали хоть кто-то.
4: Она в 10 лет была с Шакирой.
3: Да,
4: вместе
3: да.
4: Рядом танцевала. Это уже уровень.
3: Я всегда в такие моменты переживаю, а что делать дальше? Ну, то есть,
4: повышать
3: это же
4: планку.
3: Необычайный опыт в моменте, тем более в 10 лет. Я всегда переживаю. Как дети с этим справляются? Как родители вообще с этим справляются? То есть она такая, типа, окей, нормально, как бы едем
4: она, может,
3: дальше.
4: Еще не понимает до
3: работаю
4: конца.
3: На открытии кафе. Ну, то есть, ну, поняла смысл, что ты так высоко заряжаешься в моменте, и потом такая, хоп. Но круто, круто, невероятно, конечно. Это просто легкий unbelievable с нашей стороны. Я, не знаю, я здесь сидел в Екатеринбурге, смотрел этот матч, а она там. Танцевала.
4: Она танцевала.
3: Еще и бесплатно.
4: А чего добился ты?
3: А я купил чипсики без сахара. Ну вот, в общем, есть свои приоритеты. Ну а сейчас хочется узнать, что происходит у нас с вами за окном, потому что погода — вещь актуальная.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
5: На завтра вторник, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду ночью, да, плюс 18, завтра днем 21-25 выше нуля.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 39 минут, за окном в центре города 24 градуса жары. Мне нравится, когда от выхода к выходу температура за окном повышается, а когда мы выходим, я сразу чувствую легкую влажность над головой. Но мы продолжаем сегодня обсуждать тему согласно твоей коллекции. Что ты коллекционируешь? Ну, может быть, близкие твои?
3: Друзья, близкие, да? Коллеги,
2: френды,
3: можешь
2: френды.
3: Хоть о ком написать. Вот, например, Света нам пишет в ВК. «Привет, Джем! Знаете, у каждого коллекционера есть та самая первая ласточка», в кавычках написала, «тот момент, когда ты еще не знаешь, что это зависимость на всю твою жизнь. У меня это случилось в детстве. Мой папа нашел монету Николая II, червонное золото, когда садил картошку на участке. Теперь она у меня в коллекции и почти других 300, монеточек из других разных стран. И самое интересное, что он рассказал друзьям, и на выходных весь наш огород был перекопан».
2: Да, это прикольная тема. Я тоже, когда меня кто-нибудь позовет копать картошку, я в какой-нибудь момент для своих детей думаю, закопаю там 1000 рублей.
3: А, и потом это будет мотивацией помогать.
2: Ничего себе! Конечно, ты что, не смотрела Буратино? Там конкретная инструкция вообще, как действовать в этих ситуациях. Андрей нам тоже написал: «Раньше я тоже любил собирать коллекцию машинок, дочь собирала ракушки, теперь дочь выросла и сама может по ракушкам ходить».
3: Вот, я тоже ракушки собирала.
2: Да, это в целом рабочая такая история. Вот он говорит, мы переехали в деревню, супруга собирает теперь коллекцию урожая. А есть те, кто действительно коллекционирует всю эту историю. Ну, как, знаешь, эти... как рыбаки, которые спортивная рыбалка.
3: Тут я знаю, ты имеешь в виду, что кто-то что-то выращивает,
2: ну, да, ты выращила...
3: там помидорки этого сорта, помидорки другого, или что
2: имеется
3: в виду? Да.
2: Вот если у тебя в теплице кулак помидор такой, то вот надо обязательно все-таки сфотографироваться, выложить, а то как бы не запостил, не было, получается, в моменте. Ладно, продолжайте писать, потому что у вас осталась последняя возможность, и уже через 10 минут мы определим, кто же сегодня получает подарок. Ну, легендарный подарок, на мой взгляд, вообще.
3: Я тоже считаю, что на память останется точно. И, кстати, можно будет, возможно, коллекционировать потом подобные
2: вещи. Начните с нас.
3: Это иллюстрированная биография Александра Овечкина с, как я уже сказала, картинками. Миша, не нравится это слово, с картинками. От лидера российского нон-фикшн рынка, издательства «Бомбора», категория 12+.
2: Да, поэтому пишите, ждем твоего сообщения, через 10 минут подведем итоги и будем отдавать тебе с большим удовольствием наш подарок. Ну а пока здесь Джем без правил, но все-таки нравится нам здесь.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 54 минуты, пришло время подводить итоги. Тем более у нас есть победитель нашего первого часа.
3: Тема у нас сегодня звучала так. Что коллекционируешь ты или твои близкие? У нас есть сообщение, которое мы решили сегодня вознаградить. Да. У нас это Валерия. Она написала, что коллекционирует фантики уже лет 10. В детстве сама ела конфеты, а сейчас собираю, пишет по коллегам и друзьям. Отправила фоточки, там всякие конфетки шоколадные. Она действительно разглаживает каждый фантик, прикрепляет, приклеивает на тетрадочку.
2: Я подумала о том, что еще с этим, с каждым фантиком связана же какая-то история. То есть как она нашла, где она нашла, да, благодаря каким условиям.
3: Конфетку эту.
2: Ну, что за дядя дал ей конфетку, да, вот с такой точки зрения. Ну, просто интересно. Я более чем уверен, что она помнит историю, вот, ну, практически, ну, мне кажется, большинство из тех фантиков, которые появились у нее, и может потом передавать от случая к случаю. Да, действительно, есть какие-то уникальные, вот вы помогаете друг другу, передаете фантики из поколения в поколение.
3: А, кстати, вот раз она уже лет 10 коллекционирует, там же могут быть конфетки, которые уже ушли с производства.
2: Конечно, ну, в этом и смысл.
3: Можно еще, это целая история получается, тоже в этой книге фантиков, как менялись конфеты в течение этих 10 лет.
2: Согласен. В тебе проснулся капитан. Мы не можем с ним не согласиться, да. В общем, мы тебя поздравляем. Ты большая молодец. Сегодня получаешь подарок.
3: Это иллюстрированная биография Александра Овечкина от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бамбора», категория 12+. Поздравляем тебя, Валерия.
2: Вот у тебя новая коллекция. Собирай книги, да, эти автобиографии, поэтому можно почитать. Действительно, очень интересно с точки зрения легендарного игрока. Вопросов нету никаких. Ну что, через 10 минут мы продолжаем, ребята, приготовили для вас лайфхаки. Вон там Ян по тренду пробежалась. Конечно, да. Расскажем вам, как можно свою жизнь сделать легче, ну и наполнить ее чем-то прекрасным. Как, например, Purple Disco Machine и Hearts Wonderful Life.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Уровень воды в реке Туре в районе города Туринск поднялся выше опасной отметки в 850 сантиметров. Он на 1 сантиметр выше, сообщил сегодня глава города Владимир Моисеев на своей странице в сети ВКонтакте. В районе подтоплено 46 приусадебных и придомовых территорий. Эвакуации людей пока не требуется, но городские власти подготовили пункт временного размещения на 100 мест. Жителей просят сохранять спокойствие, отслеживать официальные сообщения, пишет «Новый день». Напомню, наиболее пострадавшим от дождевого паводка в регионе стал Ирбитский район. С 14 июля там введен режим ЧС. Под водой почти 460 домов. Погиб урожай в огородах, пишет «Урал-24». Между тем, глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о загрязнении водохранилища в Верхней Салде в Свердловской области. В приемную руководителя СКР поступило обращение от жителей. Единственный источник питьевой воды оказался загрязнен отходами местной птицефабрики. На время ликвидации ЧП в городе не соблюдают установленный график подвоза питьевой воды, пишет агентство ИАН. И напоминает о том, что с пятницы из-за превышения уровня аммиака в Верхней Салде запрещено пользоваться водой из водопровода. В Екатеринбурге напротив ТЮЗа снесли ветхую двухэтажку. Дом больше 10 лет был обнесен забором и постепенно разрушался. Идет речь о здании на Шевченко-1, стоящем на участке почти в 2000 квадратных метров. Сейчас там пустырь. Несколько лет назад здание выставляли на продажу за 205 миллионов рублей, причем вместе с проектом бизнес-центра, который можно построить на этом месте. В горадминистрации сообщили, что на этом участке планируют установить зону С1. Это общественная деловая зона. Соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение комиссии по правилам застройки и землепользования, пишет Е1. Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Букингемского дворца. Новым премьер-министром страны стал Энди Бернем. До этого он был известен как мэр Большого Манчестера и лидер лейбористской партии. Вскоре король примет его в Букингемском дворце, чтобы сформировать правительство. Затем Бернем выступит с речью на Даунинг-стрит. Отставка Кира Стармера означает, что в настоящее время осталось 9 ныне живущих бывших премьер-министров Великобритании. Это рекордное число, отмечает BBC News. Россияне испытывают повышенный интерес к секонд-хендам и желание быть уникальными. Об этом рассказал дизайнер Игорь Гуляев в интервью Национальной службе новостей. По его словам, винтаж не теряет актуальности, и стилисты активно применяют его в работе. Молодежь не задумывается над тем, что это секонд-хенд, просто ищет что-то необычное для создания образа. Поэтому магазинов подержанной одежды в России много. Дизайнер отмечает, что этот тренд в меньшей степени связан с экономией, хотя это желание тоже присутствует в непростое время. При этом россияне покупают и новую одежду, а в секонд-хендах ищут дополнительные детали и стиль, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс» автоцентр «Джитур Глазурит». На завтра, вторник, 21 июля, синоптики Екатеринбурга пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер в переменных направлениях от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 21-25. Тепла.
0: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джитур» – управляй будущим.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем FM.
0: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 9 минут, а за окном в центре города 18 градусов, и мы, знаете ли, видим о том, что легкий мелкий дождик все-таки застал нас врасплох. А может, и не мелкий,
3: кстати. Может быть, не мелкий, мы с тобой просто в студии сидим. Может быть, там поливает, так поливает, надо просто выйти.
2: Лайфхаки и тренды, поехали. Мне хочется рассказать сейчас про лайфхак, который сделает вашу жизнь и вашу уборку гораздо быстрее и легче, и продуктивнее. Это называется пустые руки. Суть в чем? Выходя из любой комнаты, захватите что-то, что там быть не должно. Неважно, что
3: носки.
2: Это будет. Да, там грязная кружка, носочки, книжка, которую вы там не читаете, например. То есть это, на мой взгляд, самый ленивый, но эффективный способ поддержать порядок без каких-то генеральных уборок и без срыва.
3: Еще раз, в чем суть? Выходя из комнаты, просто одну вещицу с собой берешь.
2: Та, которая там быть не должна.
3: А вдруг, ну, например, из комнаты ты в ванную тащишь кружку, она как
2: зачем
3: бы кружка тоже в ванной не
2: должна. Не, ну ты как бы дальше-то тоже включайся, тут не то, что ты взяла. Суть в чем? Суть, когда ты выходишь из своей комнаты, ну там, не знаю, из спальни в зал, и ты идешь в зал, забери как бы кружку и поставь ее в мойку. Смысл вот какой.
3: Вот, это важно, что ты уточнил.
2: А, ну все, понял. Я так понимаю, для того, чтобы тебе не наливать воду вот в сольницу, тебе надо какой-то законодательный, да, проект, получается, выпускать? Не, в этом и суть. Ты просто убираешь туда, где оно должно быть. Ну,
3: все.
2: Хорошо, что мы разобрались, Ян.
3: Поняла.
2: Сегодня много открытий для меня с точки зрения концепции ваших размышлений.
3: У меня есть тренд, и
2: давай.
3: Это, знаешь, из разряда, когда в Москве тоже была, не только в Москве была популярна услуга, когда девчонки платили деньги за то, чтобы им привезли букетики 101 розы, и они
2: нет.
3: сфоткались.
2: Mm-mm.
3: Ты не знал?
2: Ну, я не знал, что это тренд. Я знал, что просто кто-то сдает в аренду эти штуки, чтобы
3: да,
2: они были популярны.
3: Да, ну, это было трендом. Сейчас в нашей стране сдают в аренду квартиру ради фото с ключами. Но ты же видел 100%, когда люди фотографируются с пустой вот этими стенки, пустые,
2: да.
3: Там вот это ремонта нет, ключи у них в какой-то определенной красивой коробочке или без коробочки, и пишут, наконец-то мечта сбылась, там, я купил себе квартиру, да, приобрел недвижимость.
2: А цель?
3: Понял суть? Ну, так цель-то в том, что они услуга стоит 2000 рублей, и вот можно получить полный доступ в реальное пустое жилье без ремонта стоимостью 35 миллионов рублей на секундочку. Все ради эффективного, такого эффектного, точнее, поста про новоселье.
2: Ну, ладно,
3: ну,
2: соглашусь.
3: Да, чтобы выпендриваться.
2: Наверное, да, есть какие-то определенные элементы продажи, да, как бы в твоего, ну, так скажем...
3: А зачем? Это же быстро всплывет. Зачем это
2: откуда
3: нужно?
2: Ты знаешь? Почему это должно быстро всплыть?
3: Ну, не знаю, как будто бы квартира
2: не,
3: это
2: но
3: покрупнее,
2: я к тому, что,
3: чем розы.
2: Я к тому, что всегда же менеджер по продажам, который занимается продажами чего-то, если у него действительно большой объем продаж, то, соответственно, его репутация, она как бы видна. Там автомобиль люксовый, да, там отдых и так далее, и так далее. Когда у этого нету ничего, то ты задаешься вопросом, как покупатель, а они вообще продают? А у них вообще покупают? Ну, то есть, а если не покупают, по какой причине? Вот я тебе про что говорю. Что, условно, если человек говорит о том, что слушайте, купите там мой курс, и вы через полгода купите себе квартиру. Как я? И вот бахнула вот эта информация.
3: А, это так работает.
2: Ну да, это формат...
3: Такая обманка во благо.
2: Ну, это уже второй. Ну, вообще не во благо, конечно. Это не совет.
3: Во благо
2: не...
3: тому, кто это делает.
2: Не хоро... А, ну так, да, да. Типа, правда, бывает с двух сторон. Хороший и плохой. А, в общем, не знаю.
3: А зачастую так в соцсетях и бывает. Нам выставляют красивую картинку, а по сути за ней ничего нету.
2: Но, опять же, это ваш выбор. В целом, если тренд, если вам нравится, если это приносит какие-то успехи и не противоречит тому, что это можно делать и нельзя. Ну, я имею в виду уголовному кодексу.
3: Ну, 2000 рублей, лучше роллы закажите.
2: И что, положите их на глаз и сфоткайтесь?
3: Сфоткайте, закажите, выставите в соцсети и напишите, я заказал роллы, лучше уж так.
2: Могу, красиво жить не запретишь, спору нет.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina.havailpro.com.
2: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, проезжая стоит от Губахинской до Укромного переулка, Космонавтов от Индустрии до Бакинско-Комиссаров и КАТа 19 километра до Высоцкого. Потерпим Нашевская, Тепличная до Космонавтов. Объездная стоит от Громова до Амундсена, Светлореченская от Соболева до Объездной, Московская от Хомяков до Ленина.

0: Вася, блин!
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 18 часов 21 минута. Пришло время рассказать вам о новом музыкальном треке, который появился здесь, на Джем FM. А именно, это Серябкина и Дима Урих. Композиция называется 8901. Я сначала думал 8901 или 8901, но по сути 8901. Что, в общем, это такое? Такой танцевальный трек о легком флирте, романтический импульс. Вы знаете, когда случайно какая-то встреча, взгляд, буря, искра.
4: Буря, эмоции, страсть.
3: Вот, это вот оттуда, да. Композиция рассказывает о спонтанных эмоциях, когда между людьми внезапно проскакивает искра. Но вопрос в чем? Я, знаете, задался таким моментом, кто же такой Дима Урих, если вы не знаете. А у него в какой-то момент завирусилась строчка в соцсетях, и она звучит, как, знаете, вот, Майорка, это где? Это далеко от Нью-Йорка.
4: Я знаю, да. Это он.
3: Это он, конкретно Дима Урих, вот, это тот человек, который, выпустил эту композицию. Он, кстати, из Пермского края, уральский наш парняга. Суть, как они вообще встретились друг с другом. Здесь Оле понравилась композиция, вот как раз-таки Майорка, и она сразу позвонила ему и сказала, надо делать, газ, как сейчас лучше сказать, давай сделаем песню. И все, вот про саму композицию 8901 они именно в таком ключе рассказывают. По словам артистов, это такая летняя бодрая история о тех самых моментах, когда чувства берут верх над разумом. А вот этот случайный взгляд в кафе, в ресторане, да, где-то в лифте, быть может, он
4: может изменить жизнь.
3: Как-то превращается в какую-то, действительно увлекательную интригу. Само название трека слушатели могут воспринимать как загадочный шифр. Но

0: все достаточно гораздо проще.
1: Кстати, да, почему такие цифры?
0: Это номер телефона.
1: Номер телефона,
0: да,
1: последние
0: цифры? Ну, начало 8-901,
1: начало...
0: да, начало 8, и там дальше в композиции все это, естественно, раскрывается. Ну что, давайте наслаждаться легкой летней интрижкой Серябкина и Дима Урих, 8-901.

0: Реклама. Кружка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: Терта Глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса. Всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло. Легкий старт. ООО «Пульсанавто». ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
5: Jam без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
7: Jam без правил.
8: 18 часов 29 минут. Яна вернулась из супермаркета со сплетнями. В общем, свежие истории.
9: Ну, не супермаркета,
8: откуда?
9: Я бы так сказала. С чемпионата мира онлайн.
8: Так, давай.
9: Скажем так, да, я не перестану о нем сегодня разговаривать, потому что, ну, действительно масштабное событие у нас
8: не
9: произошло.
8: Не хочу и не могу, надо
9: говорить.
8: Ну, вот
9: не могу я обойти стороной. В общем, Ламин Ямаль, тебе так о чем-нибудь говорит такое
8: Да,
9: имя?
8: Нападающий сборной Испании, да, знаю.
9: Да,
8: кто.
9: В общем, он стал...
8: Восходящая звезда, 19 лет, по-моему.
9: Да, он стал первым игроком в истории футбола, который так выиграл, как ты уже сказал, в 19 лет и
8: да?
9: чемпионат мира, и чемпионат Европы.
8: А, ну что-то совпадение.
9: Да, я сейчас скажу про магию чисел. Тут определенная ситуация.
8: Так.
9: Он сделал это под номером 19,
8: угу.
9: 19 июля,
8: угу.
9: через 19 лет после того, как его искупал в ванночке. Ты же видел вот эту фотографию, где
8: так.
9: Месси его купает? 19-летний Лионель
8: Месси.
9: Я, если
8: честно, в какой-то момент подумал о том, что это какой-то и прикол.
9: Нет, это настоящая фотография.
8: Я читал.
9: Это была благотворительная акция. Он его купал. Подожди, для тех, кто не в курсе. Действительно, в сети...
8: Просто это звучит странно.
9: Да не объяснить людям,
8: у нас картина даже такая есть.
9: Подожди, дай я объясню. Действительно, сейчас в интернете набирает популярность фотография, где Месси, как бы ему 19 лет... А, нет, не Месси 19 лет. В общем, 19 лет назад... Он купал этого, значит, Ламина Ямаля в ванне. Это, ну, была благотворительная акция.
8: Ага.
9: Тогда Ламину было всего, ну, несколько месяцев.
8: Ну,
9: он
8: да,
9: был совсем
8: да,
9: малюткой, да. И поэтому сейчас эту фотографию обсуждают. Я и говорю, что магия чисел. Как бы, вот я уже сказала, что он выиграл 19 июля, через 19 лет после того, как его искупал в ванночке.
8: Логично.
9: 19-летний Лионель Месси.
8: А, он, ему тоже было 19?
9: Да, да, А-а-а. Да, который играл за Барселону под 19-м номером.
8: О,
9: ну ты запутался? Это... Но я к тому, что везде 19.
8: Не, я понял, 19. Нет, я понял, то, что там вот эти все пересечения. Мне нравится, как из ничего получается какая-то легендарная комбинация. Мне кажется, именно вот в такие моменты рождается в черной-черной комнате,
9: да.
8: черного-черного дня.
9: 19 числа.
8: Да, ну то есть вот связано что-то с этим. А по поводу рекорда, я помню, что Пеле все-таки, ему было 17 лет, когда он выиграл именно чемпионат мира.
9: То есть
8: вот
9: я набрала, ты хочешь сказать.
8: Бразилия обыграла сборную Швеции.
9: Ага.
8: Нет, я думаю, что тут суть новости твоей в том, что он и там, и там. И типа и чемпионат Европы, и чемпионат мира. Здесь
9: магия
8: же,
9: чисел.
8: Да, здесь же просто чемпионат. Ну, как просто. Ну, то есть, это чемпионат мира, а там и то, и то. То есть, в этом возрасте он и то, и то. То есть, вот этот дубль он как бы совершил. Но опять же, ну, в целом, да. Ну, а кто мы, вот знаете, нет-нет, до гороскопа почитываем же.
9: Да.
8: Верим? Верим. Ну, если, давайте так, если хорошо, верим. Если плохо, все это ваш
9: брехня.
8: Искусственный интеллект. Да. Ну а что действительно есть? Так это уральская погода, которая не устанет нас удивлять. Давайте узнаем, что интересного происходит у нас с вами за окном.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
10: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра вторник, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 21-25, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Тринской, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 26.
6: Реклама.
11: дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
12: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
13: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем FM.
7: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 40 минут. Давайте поговорим про что-то красивое.
3: Про Люсю Чеботину?
2: Да.
3: Точнее, про ее новую песню, которая у нас сейчас...
2: Там «Зеленые глаза».
3: Да, «Зеленые глаза» называется композиция. Она сейчас появилась на Джем FM. Будет с радостью играть для вас. В общем, это история о внезапной и почти неотвратимой влюбленности. А лирическая героиня, собственно, сама Люся, поначалу относится к отношениям к новым легкомысленно. Ну, она там даже и строчки «просто так с ним покатаюсь». Ну, вот, а почему бы и нет?
2: Конечно.
3: Но быстро осознает, что теряет контроль над своими же чувствами. Центральный образ — это зеленые глаза, как уже сказал Миша.
2: А ты вот с точки зрения женской половины человечества, что вкладывается в слова, когда говорят «да просто покатаемся»?
3: А мы сейчас про песню с тобой разговариваем.
2: Не, мне интересно, просто ты поешь... Хорошо.
3: Просто, но она имеет право покататься.
2: Я разве что-то говорю. Просто мне просто интересно.
3: Свободная девушка, почему нет? В общем, центральный образ я уже сказала. Они буквально, вот эти зеленые глаза ее манят, лишают воли. И в тексте есть нотки самоутверждения. Она говорит о том, что раньше была очень сильной, потому что у Люси, давайте вспомним песни, все они такие про независимую девушку.
2: Я поднимаю тост.
3: За своего бывшего, да? Какие обиды, мы же взрослые люди. В общем, да, здесь она такая хрупкая, нежная. Наконец-то позволяет себе влюбиться и любить, что очень важно.
2: Я так понимаю, ждем какую-то новостюшку про это.
3: А вот как раз-таки еще в конце прошлого года Люся признавалась, что состоит в отношениях.
2: Ну,
3: но имя избранника, ну, как обычно, она не раскрыла.
2: Не запостила, значит, нет.
3: Вот. Не раскрыла, да, вот. Она имя избранника. Некоторые поклонники строили догадки, что как раз-таки зеленые глаза, вот эта композиция...
2: Пусть это будет венгерский принц. Вот так.
3: Подожди, а как это связано?
2: А вот ты догадываешь. Да просто так
3: предположил. Хорошо, венгерский принц, допустим.
2: Да.
3: И как бы они считают, что эта песня как раз-таки про нового возлюбленного. Поклонники ее, что у него зеленые глаза. И вот она сходит от них с ума. Ну что, мы такие зеленоглазки, мы можем сводить с ума. Я сама с зелеными глазками.
2: Да, пожалуйста. Все, кого она свела с ума, ребята, подтвердите.
3: Песня такая клубная, танцевальная, как обычно, да, которая очень сейчас... Ну, этот жанр, в принципе, у нас популярен, очень востребован. И, как обычно, Люся сама написала и текст, и музыку ей тоже помогли. Ну, помогли там аранжировщики, а что...
2: Ну, как обычно, ребят, все сама, все сама, все помогли.
3: Я очень люблю, вообще классная девчонка, безумно талантливая. Помнишь, ты же знаешь, как она начинала? Просто видосы записывала в соцсети. Каверочки всякие разные, а потом ее заметили, она стала сама суперзвездой. Вот это классно. Поэтому слушайте Люся Чеботина «Зеленые глаза».

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 54 минуты, и хочется, конечно, сказать вам огромное спасибо, что все эти два часа были с нами. Меня, кстати, зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И второй из нас не уходит и не заканчивает, потому что в середине часа следующего уже, конечно, будут свежие истории. Посмотрим, что там Яна опять для нас подготовила. Сегодня были достаточно интересные два часа. Мы говорили о ваших хобби, о ваших... Ну как, можно же хобби? Ну, опять собирать коллекцию.
3: Коллекционирование.
2: Это же хобби, правильно?
3: Ну да.
2: Ну так, в узком значении. О вашем коллекционировании, да, у нас сегодня победил человек, который собрал?
3: Собрала фантики.
2: Фантики, да.
3: Валерия, да, она коллекционирует фантики уже 10 лет.
2: Эко-активистка получается.
3: Тоже верно.
2: А? Не выбрасывает, а берет с собой. Вот, она сегодня тоже побеждает. Мы подарили ей замечательную книгу и нашего спортсмена.
3: Александра Овечкина.
2: Лидера объединяющего, да, действительно, какие-то такие спортивные достижения, вопросов нет. Особенно книга, да, на цен, ну, мне кажется... Круто.
3: Лучший подарок — это книга, да?
2: Кстати, да, но я об этом понял относительно недавно. Ну, в смысле, лет 5, может, назад, когда вот именно упал в чтение лицом и как бы поборолся в этой штуке. Мы эти два часа обсуждали, ну, первый час сначала обсуждали эту тему, потом, значит, лайфхаки и тренды. У Яны был тренд.
3: Ага, я сказала, что за 2000 рублей люди берут в аренду квартиру, услугу такую.
2: Понтуются,
3: да, фотографируют голые стены, что, мол, якобы я купил себе квартиру.
2: Да.
3: Выкладывают в соцсети, да, и ловят там классный комментарий. Хотя на самом деле у него Николай не двора.
2: Понтуются, да, понтуются. Но, опять же, кто мы такие, чтобы осуждать? Если хочешь, ну почему бы и нет? Да, представили вам две новинки. Это Серябкина и Дима Урих. 8-901. Послушайте, потанцуйте, кайфаните.
3: А еще кайфаните под Люсю Чеботину. Это песня «Зеленые глаза».
2: Да, хотя, но не такси уже тоже хорошо. Да, но здесь выбирайте, конечно, всем и каждому. Хочется сказать вам огромное спасибо и напомнить, вы знаете, нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: Взаимно.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. На Крымском мосту временно ограничили движение транспорта, сообщает оперативный канал по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Находящихся на мосту, а также в зоне досмотра, попросили сохранить спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, пишет газета «Ру». И напоминает, что публикации об ограничении проезда появились в 15.14 по московскому времени. О перекрытии сообщается второй раз за день. В первый раз Крымский мост закрыли около 11 утра по московскому времени, открыли спустя примерно 40 минут. На Среднем Урале затоплены 28 муниципалитетов, сообщает сегодня телеграм-канал «База». Дожди почти не прекращаются с начала июня. К концу первого месяца лета был побит рекорд по осадкам 1986 года. В июле дожди продолжились. Как объясняют синоптики, над регионом установилась область пониженного атмосферного давления. Высотный циклон объединился с системой атлантического циклона, сформировал мощные дождевые облака. Тяжелая ситуация в целом ряде городов, в их числе Полевской, Ирбит, Кушва, Первый Уральск, Кривда и другие. В Каменске, Уральском затопило единственный роддом. В области работают 8 пунктов временного размещения. В них живут 86 человек. С потопленных территорий эвакуировано более 400 жителей, сообщает телеграм-канал «База», пишет газета.ру. Среди главных хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге будет мировая легенда – канадский певец Камаро. Большой концерт с его участием, а также Тимати, Нилетто и Вон Амур пройдет 1 августа на площадке РМК «Экстрим», пишет Е1. Напомню, Камаро – автор известных R&B-хитов 2000-х «Femme Like You», «Sule de Lon» и других. Он до сих пор собирает полные стадионы в Европе, Канаде и Латинской Америке. Вон Амур – это псевдоним Александра Романова, одного из самых ярких представителей новой волны электронной музыки. На плотинке в День города выступят группа «Урфин Джуз», Настя Полева, Сергей Бабунец и другие музыканты. На площади 5 года в Екатеринбурге начали монтировать падл-корты. Чтобы не повредить историческую брусчатку, 4 игровые площадки разместят на специальной платформе. Покрытие сделают из цветной искусственной травы, синей и розовой, с добавлением кварцевого песка для безопасности. Часть сеансов в будни будут бесплатными либо льготными, отмечает «Новый день». Одиозный кинорежиссер Валерия Гай Германика готова снять в кино неизвестного человека, но за деньги. Об этом она сообщила в телеграм-канале. По словам режиссера, она возмущена просьбами неизвестных и непрофессиональных людей, желанием сниматься в фильмах. «Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить 1 000 000 рублей. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь. Окончите все университеты, докажите свой талант, заберите внимание зрителя, мы вас снимем в кино», цитирует режиссера Лента.ру. Напомню, Валерия Гай Германика, автор нашумевшего фильма «Все умрут, а я останусь», сериалов «Школа» и «Обоюдное согласие». Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. На завтра, вторник, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 21-25, выше нуля.
0: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
5: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции Топ-хит-чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. И прямо сейчас мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах стримингов. Кроме того, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае в ближайший час не переключайтесь. А начнем мы сегодня с новинки, которую исполнят сразу две мои подруги, настоящие звезды, Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Их совместка так и называется – «Подруга». И это, конечно, настоящий гимн женской дружбы. Слушаем и лайкаем везде, где только можно. Подруга Наталья Подольская и Регина Тодоренко.
0: 15.

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Наши следующие исполнители даже не друзья, а просто родные братья. Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс, представили свою летнюю танцевалку «Санта Лючия». Трек еще только на пути к вершинам чартов, но десятки радиостанций уже поставили его в ротацию. И как вы понимаете, я не могла не включить братскую «Санта Лючию» в наш трек-лист. Гаязовс Бразерс в программе «Топ Хит Чарт».
0: 14.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: И еще одна новинка, о которой я не могла вам не рассказать. Ваня Дмитриенко продолжает свои форматные эксперименты и после треков «Ртуть», «След», «Иний», «Ладони» выпускает очередную альтернативную балладу, которая называется «Недоступна». Если честно, не берусь предсказывать ее популярность, но этот трек уже доступен и в эфире, и в интернете. «Недоступна». Ваня Дмитриенко.
0: 13 место.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Друзья, с вами в эфире Настя Негода. А на смену Вани в нашем чарте приходит Марина, которую мы все знаем как Мари Краймбрери. Ее песня «Ты помнишь» стала одним из самых крутых хитов этого года. В этом треке есть тепло дворовых игр, звук кассетника, мечты о будущем и та искренность, которую мы часто теряем с годами. Добавлю, что «Ты помнишь» уже стоит в ротации на сотни станций и уже набрала десятки тысяч эфиров.
1: 12.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, еще одна недавняя новинка, на этот раз от Андрея Звонкова. Летняя лирическая баллада, в которой сочетается поп, хип-хоп, фортепиано и живые скрипки. Новый трек Андрея называется «Невероятно», играет уже на 70 станциях и, конечно, звучит в нашем хит-параде.

0: молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов», которые лучше всего тестировались на топ-хит и за которые вы голосовали в группе «Топ-хит» в ВК. Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ-хит» в ВК многие треки попадают в наш чарт. Готовы слушать? Полетели! Ты скажи, Сюзанна Смирнова.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, раз мы вспомнили про море, наши следующие участники – это Миша и Ваня Заситкевичи, моя любимая группа «Группа Добро» и мои коллеги по топ-хит-чарту. В мае они представили свой новый трек «Море привет», который уже ротируется на 150 радиостанциях и набрал 150 000 эфиров. А это отличный повод для того, чтобы открыть этим хитом нашу горячую десятку. Встречайте «Добро» и «Море привет»!

0: Holiday.
1: Друзья, в эфире топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди Happy End. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций. А это значит, что Happy End уже рвет радиочарты.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: А сейчас к нам присоединяется Матвей Мельников, или просто Мот. Этот артист быстро поднимается в российском исполнительском чарте и, по данным ТОП-ХИТ, в 2026 году войдет в пятерку главных радиозвезд страны. А его суперхит «Намек на нас», собравший 400 тысяч эфиров, прозвучит в нашей программе прямо сейчас. Встречайте!
0: Восьмое.

0: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на «Джем ФМ».
7: Привет! Анастасия Уколова прыгнула с парашютом. Актриса рассказала поклонникам о том, что решилась на экстремальный шаг. Сейчас вместе с возлюбленным Антоном Филипенко она отдыхает в Турции. Как оказалось, именно он вдохновил девушку на запоминающиеся действия. Как пишет суперзвезда, рассчитывала на парный прыжок, а в итоге прыгнула с обрыва с инструктором вслед за Филипенко. Уколова прокомментировала, цитирую: «Когда он решил, что в моей жизни недостаточно адреналина. Вообще я думала, мы вместе полетим, а не я одна с турецким инструктором с обрыва». Еще недавно актриса сериала «Саша Таня» отказывалась комментировать личную жизнь и скрывала личность бойфренда. Однако сейчас актриса делится совместным контентом и считает, что даже самостоятельной девушке необходимо сильное мужское плечо. Отмечу, что Анастасия Уколова дважды была в браке. Да уж, а я бы навряд ли на это решилась. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
6: Прогноз погоды на Джем ФМ.
8: На завтра вторник, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду ночью, до плюс 18, завтра днем 21-25 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 26.
4: Джем ФМ. 102.5. Джем.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
9: Ну, а на седьмом месте у нас сегодня газует Юля Зиверт. Это первый хит Юли в этом году. Он уже прозвучал в эфире более 200 тысяч раз и продолжает набирать обороты. Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юля Зиверт и Мари Краймбрери – две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучшей, узнаем 26 ноября на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. И прямо сейчас встречайте Зиверт и ее газ в нашем чарте.
6: Седьмое.
10: Yeah.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». У ребят получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который уже рвет радио и интернет-чарты. Именно поэтому эта песня у нас находится на почетной 6-й позиции. Встречайте!

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на «Топ Хит.ру», в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых от наших поп-звезд. Поехали! Кареглазая, Ислам и

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Друзья, это были самые новые хиты российских звезд, а у нас на очереди пятерка хитов этой недели. И открывает этот список коллабораций Мота, Хчио и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». «Бай Индия». Их лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. И именно эти артисты сегодня у нас на пятой строчке. Слушаем и танцуем под «Шаде».
1: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертой строчке у нас сегодня обосновалась Мия Бойко. Марина несколько лет назад прославилась треком «Ты мой Пикачу», ну а сегодня ее главный хит называется «Экспонат», в качестве которого выступает сама Мия Бойко. И вот этот «Экспонат» уже которую неделю в тройке лидеров российского интернет-чарта «Топ-хит». Представляете? Настала очередь этого трека появиться и в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат», встречайте!

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Артисты Джонни и Федук только что запустили в ротацию совместный трек с характерным названием «Лето». И я вам скажу, что это лето набирает обороты в эфире с огромной скоростью. Сегодня трек вошел в топ-20 самых ротируемых на радио хитов. Ну а что будет завтра, мы узнаем через неделю. Но в нашем хит-параде слушать этот хит мы будем прямо сейчас. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.
0: Третье.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и программа Топ-хит-чарт. Прямо сейчас нас ждет встреча с двумя суперзвездами – Анной Асти и Димой Биланом. Их совместный трек «Эпилог» всерьез претендует на звание «Лучшая коллаборация» 2026 года. У трека уже более 220 тысяч эфиров на радио, и он продолжает расти. Не переключайтесь, потому что «Эпилог» – это не конец нашей программы. Впереди у нас «Золото недели».
1: Второе место.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году новинка группы «Моя Мишель», которая называется «На малиновой луне», сегодня возглавляет и сводный российский радиочарт. И, конечно, получает золото в нашем хит-параде. Я просто уверена, что по итогам года трек «На малиновой луне» будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Ну а прямо сейчас слушаем космический вокал солистки группы «Моя Мишель» Тани Ткачук.
0: Лидер топ-хит

0: Друзья, что ж, моя Мишель завершила нашу сегодняшнюю программу. Весь последний час с вами провела актриса, певица, радио и телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. Мы услышим самые новые и самые лучшие треки российских артистов и обсудим исполнителей, претендентов на награды Top Hit Music Awards. Я же Настя Негода. С вами прощаюсь. Желаю всем здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы. И, конечно, на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Новости на Jam FM.
3: Здравствуйте. В России могут приостановить действие утильсбора, чтобы сдержать дальнейший рост цен на автомобили. Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким предложили временно приостановить действие утильсбора на автомобили до 1 января 2030 года. Документ готовят к внесению в Госдуму. Предполагается, что мера позволит стабилизировать авторынок России. В середине июля аналитики рынка оценили рост цен на автомобили в России с 2012 года по 2026 как 4%. Следствием стало сокращение продаж автомобилей в два раза и заметное старение автопарка. Полпред президента на Урале Артем Жога поручил подготовиться к новой волне дождевых паводков в регионах УРФО на оперсовещании с главными федеральными инспекторами. Об этом сообщает информагентство «Тюменская линия». Самая тяжелая ситуация в УРФО в Свердловской области. В общей сложности в регионе затоплены 2700 приусадебных участков, более 500 домов пострадали трассы. Напряженная обстановка местами в Челябинской и Курганской областях. На совещании в полпредстве также обсудили ситуацию с автотопливом в округе. Во всех регионах созданы оперштабы для контроля и стабилизации обстановки с бензином и дизелем, пишет «Комсомольская правда». В Шарташском лесопарке в Екатеринбурге возможно падение деревьев из-за размытой почвы, предупредили в администрации. Из-за обильных осадков грунт размывается, корневые системы теряют опору, становятся неустойчивыми даже внешне здоровые деревья. Инспекторы по охране окружающей среды ежедневно патрулируют территорию парка и убирают упавшие деревья. Но после каждого ливня число опасных участков только растет. Посетители призывают быть осторожными, обходить стороной сильно наклонившиеся деревья, при треске сверху срочно покинуть зону возможного падения, пишет «Новый день». Среди главных хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге будет мировая легенда – канадский певец Комаро. Большой концерт с его участием, а также Тимати, Нилетто и Вон Амур пройдет 1 августа на площадке РМК «Экстрим». Напомню, Комаро – автор известных R&B-хитов 2000-х годов «Family Like You», «Соле де Лон» и других. Он до сих пор собирает полные стадионы в Европе, Канаде и Латинской Америке. Вон Амур – это псевдоним Александра Романова, одного из самых ярких представителей новой волны электронной музыки. На плотинке в День города выступят группа Orphan Juice, Настя Полева, Сергей Бабунец и другие, пишет Ядин. Юморист Гарик Харламов раскрыл неожиданный секрет похудения на 14 килограммов за 2 месяца. Видео с его признанием публикует Супер.ру. 45-летний креативный продюсер телешоу Comedy Club посетил музыкальный фестиваль ВК-фест и на нем сообщил, как добился впечатляющего результата. По его словам, ему помогла брокколи, которую юморист назвал плохой едой. Просто ешьте плохую еду, например, брокколи. С ней выходит все мгновенно и становишься худее, цитирует Гарика Харламова Лента.ру. Официальные курсы Центробанка на вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джитур Глазурит». На завтра, вторник, 21 июля, синоптики Екатеринбурга пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер в переменных направлениях от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 21-25. Тепла.
2: Реклама.
5: G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. G-Tour. Управляй будущим.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Реклама. Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! В Екатеринбурге выпустили путеводитель по уличному искусству. Фестиваль «Стенография» запустил творческую коллаборацию с одним из ресторанов быстрого питания. Команда выпустила карманный бумажный путеводитель. В нем отражены полсотни арт-объектов, созданные за все сезоны фестиваля уличного искусства. Оформлением путеводителя занимался дизайнер Алексей Грабилин. Именно он работал над проектом «Эта музыка будет вечной» в переходе на плотинке. При создании карты мужчина вдохновлялся чертежами картографа Семена Ремезова. Как пишут Global City, на ней муралы превратились в аккуратные разноцветные маркеры, где каждый цвет обозначает год создания работы, а главным объединяющим акцентом стал фирменный красный цвет. Сам Алексей поделился, цитирую, «Обратную сторону хотелось зарифмовать с картой, сделать ее такой же простой и лаконичной, чтобы ее можно было использовать как постер. Прикольно представить, идет по городу человек, сам смотрит в карту, улицы и дома, а прохожие снаружи видят яркий большой красный формат с белыми персонажами». Сами фигуры получились архетипическими для экскурсии по уличным работам. Художник с баллончиками – гуляющая парочка. Они состоят из тех же линий и точек, что и карта. Отмечу, что в этом году фестиваль «Стенография» проходит в 17-й раз. И каждый раз что-то оригинальное. Этот не исключение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: На завтра вторник, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 21-25, тепла.

0: Jam.
1: Jam FM.
2: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: Скажу, капец.
1: Музыка.
2: На Джем ФМ.
1: Настроение.
2: На Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
2: Джем ФМ.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра вторник, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 18, завтра днем 21-25 выше нуля. Также завтра в Реже Краснотуринской Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 26.
2: Jam.fm. 102.5. Jam.fm.
3: Вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Оксана Самойлова сообщила о пополнении. Блогерша поделилась с подписчиками радостной новостью. В их семье произошло пополнение. У Оксаны родилась племянница, ставшая еще одной девочкой в большой семье. Самойлова прокомментировала. Цитирую. «Из супер новостей. У меня родилась племянница, еще одна девочка в нашей семье». Вместе с этим многодетная мама рассказала о забавной реакции своего младшего сына Давида. По словам Оксаны, сначала мальчик расстроился, узнав, что у родственников родилась девочка. Однако после появления малышки на свет его удивил совсем другой вопрос. Она дополнила. «Давид, когда узнал, что девочка, так расстроился. А потом она родилась, и он такой, а как же я с ней играть буду? Она же маленькая». Как призналась Самойлова, позже выяснилось, что сын был уверен, дети появляются на свет уже примерно 6-летними, поэтому не ожидал увидеть новорожденного младенца. Поздравляем! Пускай растет здоровый и счастливый. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра вторник, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до +18, завтра днем 21-25, тепла.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю.

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Джем FM 102.5. Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Джем FM.
3: Привет! Ида Галич пожаловалась на плотный рабочий график. Блогер откровенно рассказала о своей плотной занятости. Она сообщила журналистам, что уже давно не отдыхала и сейчас вынуждена работать больше, чтобы сохранять бизнес. Ида прокомментировала. «Я забыла, когда в последний раз прямо отдыхала, но из-за того, что сейчас такой интересный промежуток времени, мы живем и должны больше работать, чтобы сохранять заработную плату и финансы, чтобы бизнес продолжал расширяться и процветать. Необходимо очень много работать». Ида вспомнила двухлетний период, когда она не работала по вечерам и выходным, нянчила детей и наслаждалась жизнью. Она дополнила: «Сейчас тоже хорошо, просто другой этап, когда мы все должны немножко больше поднапрячься, чтобы идти вперед. Тем более недавно свадьбу отыграли. Нужно отрабатывать». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра вторник, 21 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду ночью, до плюс 18, завтра днем 21-25 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Barbra Streisand.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции Топ-хит-чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. И прямо сейчас мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах стримингов. Кроме того, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае в ближайший час не переключайтесь. А начнем мы сегодня с новинки, которую исполнят сразу две мои подруги, настоящие звезды, Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Их совместка так и называется – «Подруга». И это, конечно, настоящий гимн женской дружбы. Слушаем и лайкаем везде, где только можно. Подруга Наталья Подольская и Регина Тодоренко.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Наши следующие исполнители даже не друзья, а просто родные братья. Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как «Гаязовс Бразерс», представили свою летнюю танцевалку «Санта Лючия». Трек еще только на пути к вершинам чартов, но десятки радиостанций уже поставили его в ротацию. И, как вы понимаете, я не могла не включить братскую «Санта Лючию» в наш трек-лист. «Гаязовс Бразерс» в программе «Топ-хит-чарт».
0: 14

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: И еще одна новинка, о которой я не могла вам не рассказать. Ваня Дмитриенко продолжает свои форматные эксперименты и после треков «Ртуть», «След», «Иний», «Ладони» выпускает очередную альтернативную балладу, которая называется «Недоступна». Если честно, не берусь предсказывать ее популярность, но этот трек уже доступен и в эфире, и в интернете. «Недоступна». Ваня Дмитриенко. 13.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами в эфире Настя Негода. А на смену Вани в нашем чарте приходит Марина, которую мы все знаем как Мари Краймбрери. Ее песня, ты помнишь, стала одним из самых крутых хитов этого года. В этом треке есть тепло дворовых игр, звук кассетника, мечты о будущем и та искренность, которую мы часто теряем с годами. Добавлю, что ты помнишь, уже стоит в ротации на сотни станций и уже набрала десятки тысяч эфиров.
2: 12.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, еще одна недавняя новинка, на этот раз от Андрея Звонкова. Летняя лирическая баллада, в которой сочетается поп, хип-хоп, фортепиано и живые скрипки. Новый трек Андрея называется «Невероятно», играет уже на 70 станциях и, конечно, звучит в нашем хит-параде.
0: 11

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов», которые лучше всего тестировались на топ-хит и за которые вы голосовали в группе «Топ-хит» в ВК. Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ-хит» в ВК многие треки попадают в наш чарт. Готовы слушать? Полетели! Ты скажи, Сюзанна Светлана.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди «Хэппи Энд». Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций. А это значит, что «Хэппи Энд» уже рвет радиочарты.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: А сейчас к нам присоединяется Матвей Мельников, или просто Мот. Этот артист быстро поднимается в российском исполнительском чарте и, по данным Топ-хит, в 2026 году войдет в пятерку главных радиозвезд страны. А его суперхит «Намек на нас», собравший 400 тысяч эфиров, прозвучит в нашей программе прямо сейчас. Встречайте!
0: Восьмое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Ну, а на седьмом месте у нас сегодня газует Юля Зиверт. Это первый хит Юли в этом году. Он уже прозвучал в эфире более 200 тысяч раз и продолжает набирать обороты. Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юля Зиверт и Мари Краймбрери – две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучшей, узнаем 26 ноября на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. И прямо сейчас встречайте Зиверт и ее газ в нашем чарте.
2: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». У ребят получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который уже рвет радио и интернет-чарты. Именно поэтому эта песня у нас находится на почетной 6-й позиции. Встречайте!
0: 6-е место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на «Топ Хит.ру», в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых от наших поп-звезд. Поехали! Кареглазая, Ислам и

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, это были самые новые хиты российских звезд, а у нас на очереди пятерка хитов этой недели. И открывает этот список коллаборации Мота, Хчио и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». «Бай Индия». Их лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. И именно эти артисты сегодня у нас на пятой строчке. Слушаем и танцуем под «Шаде».
2: Пятое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертой строчке у нас сегодня обосновалась Мия Бойко. Марина несколько лет назад прославилась треком «Ты мой Пикачу», ну а сегодня ее главный хит называется «Экспонат», в качестве которого выступает сама Мия Бойко. И вот этот «Экспонат» уже которую неделю в тройке лидеров российского интернет-чарта «Топ-хит». Представляете? Настала очередь этого трека появиться и в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат», встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Артисты Джонни и Федук только что запустили в ротацию совместный трек с характерным названием «Лето». И я вам скажу, что это лето набирает обороты в эфире с огромной скоростью. Сегодня трек вошел в топ-20 самых ротируемых на радио хитов. Ну а что будет завтра, мы узнаем через неделю. Но в нашем хит-параде слушать этот хит мы будем прямо сейчас. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.
0: Третье.

0: 102.5. Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и программа Топ-хит-чарт. Прямо сейчас нас ждет встреча с двумя суперзвездами – Анной Асти и Димой Биланом. Их совместный трек «Эпилог» всерьез претендует на звание «Лучшая коллаборация» 2026 года. У трека уже более 220 тысяч эфиров на радио, и он продолжает расти. Не переключайтесь, потому что «Эпилог» – это не конец нашей программы. Впереди у нас «Золото недели».
2: Второе место.

0: Новостей негодой.
1: Друзья, первая в этом году новинка группы «Моя Мишель», которая называется «На малиновой луне», сегодня возглавляет и сводный российский радиочарт. И, конечно, получает золото в нашем хит-параде. Я просто уверена, что по итогам года трек «На малиновой луне» будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Ну а прямо сейчас слушаем космический вокал солистки группы «Моя Мишель» Тани Ткачук.
0: Лидер ТОП-ХИТ

0: Друзья, что ж, моя Мишель завершила нашу сегодняшнюю программу. Весь последний час с вами провела актриса, певица, радио и телеведущая Настя Невода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. Мы услышим самые новые и самые лучшие треки российских артистов и обсудим исполнителей, претендентов на награды Top Hit Music Awards. Я же Настя Негода. С вами прощаюсь. Желаю всем здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы. И, конечно, на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Джем ФМ.
3: Хорошее настроение.
2: Под музыку Джем ФМ.
3: Джем ФМ.
2: Джем. Если бы

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем FM.
1: В автомобиле.
0: Джем FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Джем FM.
1: Всегда и везде. Джем FM.
0: Джем FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.